0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Аудио Слейд.
3: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Заставщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
7: В стоматологии AirAdent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию AirAdent в клинике европейского уровня Парацельс.
6: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
8: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за братство.
10: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал. Well, really.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Доброе утро. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента Владимира Путина начнется сегодня в 15 часов по московскому времени. Судя по программе, организаторы закладывают на мероприятие 2 часа. Массовое ДТП произошло вчера вечером на Блюхеровском мосту в Екатеринбурге. Столкнулись 6 машин. По словам очевидцев, больше всего пострадали «Газель» и «Рэндж Ровер». Из-за ДТП движение транспорта полностью перекрывали, сообщает «Е1». Свердловчане не могут найти вакцину от клещевого энцефалита. Поставить платную прививку стало сложно. Как и другие российские регионы, Свердловская область столкнулась с нехваткой вакцины. Производители не успевают за спросом, соответственно, у поставщиков нет препарата, пояснили в Свердловском Минздраве. При этом для бесплатной вакцинации бюджет закупил 200 тысяч доз, но льготная вакцинация доступна лишь детям в возрасте 15 месяцев, пенсионерам 60+, и тем, кто тушит лесные пожары, сообщает Уралинформбюро. Единый госэкзамен по русскому языку написали накануне 18 тысяч свердловских выпускников. Результаты ЕГЭ по русскому будут известны не позднее 19 июня. В Екатеринбургском футбольном клубе «Урал» опровергли слухи об уходе главного тренера. О том, что Василий Березуцкий ушел, сообщил ряд СМИ со ссылкой на президента клуба Григория Иванова. Сейчас команда и главный тренер находятся в отпусках, пояснил «Урару» зампрезидента «Урала» по связям с общественностью Максим Путинцев. У клуба есть еще время на принятие решения до середины июня. Ранее Иванов объявил, что Березуцкий с высокой долей вероятности покинет свой пост. Отставку связывают с неудачным выступлением команды в стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу, поясняет «Урару». «АвтоВАЗ» будет проверять реакцию россиян на свои машины с помощью искусственного интеллекта. Камеры в автосалонах будут фиксировать возраст, пол, эмоции, реакцию на ценник. Маркетологи затем будут анализировать данные, чтобы понять, почему человек не стал покупать «Ладу». Доллар на пятницу 74.30, евро 86.27.
0: Информация на правах рекламы.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Утро доброе, дорогие арсенальцы. Сегодня нам грозят грозами и ветром. Атмосферное давление снижается, а вот геомагнитная активность зашкаливает. Так что берегите себя, и рок-н-ролл вам в помощь.
0: Информация на правах рекламы.
8: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
9: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
8: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: skip it a bop deep doo doo.
1: We've lost pagode na Urale, nacionale, nacionale.
2: Спонсор выпуска ООС «Атлант Петербург», ЖК «Сибирская калина».
3: Утро доброе, дорогие арсенальцы. Сегодня нам грозят грозами и ветром. Атмосферное давление снижается, а вот геомагнитная активность зашкаливает. Так что берегите себя, и рок-н-ролл вам в помощь.
4: Информация на правах рекламы.
5: Три квартиры на этаже?
6: Три квартиры на этаже.
5: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
6: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
7: Заставщик ООСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Лето на Урале!

0: реклама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
3: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.

0: реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
3: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
3: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
4: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
5: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
6: Рок-арсенал.

0: старше 12 лет.
1: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
2: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365». Экспертный уровень помощи для взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и комплексный подход. От консервативных решений до малоинвазивных операций. Опыт врачей и современные стандарты медицины для здоровья всей семьи. Возможно, противопоказания. Консультируйтесь со специалистом. 10 часов и 6 минут в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, естественно, программа «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Присоединяйтесь. Ваши соображения, свидетельства, кто что где перекрыл и как это повлияло на движение в городе. Может быть, светофоры где-то поломались. У нас сезон дождей начался, а это влияет на светофоры. Может, наоборот, нигде ничего не поломалось, а это хорошо, значит, научились справляться с погодными условиями. Об этом можете писать. Ваши вопросы относительно правил дорожного движения, относительно самокатов и других СИМ, относительно новых марок, моделей, в общем, обо всем, что касается автомобильного мира, мы разговариваем. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Ну вот как раз про перекрытие. Вот. Уж первый вопрос сразу поступил от Владимира. Ну вот почему ради мотошоу надо весь центр превратить в пробку? Разве нельзя провести на стадионе или еще где-нибудь, где не помешает?
3: У нас вообще фестивали. Можно было это, знаешь, мне кажется, можно это было сделать в выходные дни. А если бы перекрыли бы, никто бы не заметил особо. Когда перекрывают в пятницу, ну, сделайте два.
2: Нет, им надо три.
3: Концов.
2: Ну, что такое? Им надо три.
3: Следующие выходные, там, три выходных будет, да, День России. У нас будут отмечать, там будет три выходных, вот тогда провели бы, в конце концов. Вот.
2: Не ну, надо
3: совмещения. Я тоже не совсем этого понимаю. Вот, и это не первый год уже, кстати, да, вот такие перекрытия, в принципе, да, когда перекрывают в рабочий день, в пятницу причем, да, пятница такой один из самых напряженных же считается дней с точки зрения трафика, вечернего трафика, когда люди там куда-то выезжают. А с учетом еще и перекрытой улицы Куйбышева, конечно, да, вот это все вот совсем печально становится.
2: Бинго такое получается. Ну, как у нас часто бывает, что Калину и Малышевский мост одновременно ремонтируют, и, ну и так далее. А есть такие места, которые действительно как-то, ну, а, еще Роза-Люксембург частично перекладывают. Ну, то есть, вот весь центр, будьте бдительны и
3: выбирайте пути объезда.
2: Да. Вот это парадокс, Гарри пишет. Получается, движение закрывают ради мотодвижения. В этом ничего хорошего нет, в перекрытиях именно в центре города. Но есть два лагеря. Первый, который, естественно, организаторы и им сочувствующие говорят, да это же такое мероприятие, которое повышает, улучшает имидж Екатеринбурга, привлекает и так далее. Потому что, ну, уникальные такие-то моменты.
3: Да я все понимаю.
2: В этом фестивале.
3: В субботу и воскресенье два дня можно вот фестивалить. Спокойно.
2: Ты же не организовывал мотофестиваль. Наверное, нельзя. Вот сегодня еще с утра должны перекрывать, кстати, сегодня же поедут мотоциклисты с Верхней Пышмы и будут перекрывать, ну, так, последовательно. Не все напрочь, а последовательно
3: по пути движения. Колонны, как пишут.
2: Да. Ну, в общем, если есть соображения, если есть свидетельства, потому что я посмотрел в окно, ну, пробок таких сильных я не заметил, если честно.
3: Перекрыто все потому что...
2: Все за пробку, за перекрытиями в пробках стоят. Перекрыто пока 8 марта. Вот так вот, до 8 числа, 8 марта перекрыт, с сегодня ночью. А потом будут еще перекрытия здесь в центре, ну, потому что праздник, он будет расширяться. Ну, ладно, будем собирать информацию, если что-то будет интересное, конечно, сообщим. Кстати, про еще новости, которые связаны с этим фестивалем. Не так давно мы с тобой обсуждали это. Минтранс предлагал для мотоциклистов открыть выделенные полосы. Чтобы они передвигались.
3: Ну, такие предложения периодически возникают, да, вот и достаточно давно так, да. И многие говорят там про опыт других стран, где действительно разрешено движение вот этих самых двухколесных наших мотобратьев, да, по выделенным полосам. И формально-то, да, вот.

0: сам мотоцикл, он, наверное, никому особо не помешает там вот, но пока это все остается предложением. Много лет уже это обсуждают, в принципе, и вроде как все не против, так всегда выступают, да, но пока изменений конкретных в правилах дорожного движения их не было.
1: Да, почему я сказал, что это связано с фестивалем? Потому что сопредседатель оргкомитета фестиваля движения Владимир Кашкин поддержал это предложение. Он недавно сходил на УТВ и в преддверии фестиваля сказал, да, конечно, потому что это безопасность повысит передвижение мотоциклистов. Мы знаем, что, кстати, ДТП растут с ними. Статистика показывает, что по всей стране, включая Свердловскую область, количество ДТП увеличивается, в том числе и смертельных. Но если выделенная полоса, я буду, думаю, будет много недовольных также. Потому что, а почему им можно, а мне нельзя? Помнишь эти штрафы?
0: Ну, это все всегда так у нас происходит. Ну, нет, на самом деле, разрешить мотоциклистам ездить по выделенке, в этом как раз ничего такого страшного совсем нет. И, может быть, действительно, это и на каких-то участках дорог, где есть выделенная полоса, и повысит безопасность, так как он не между рядами будет ехать, там непонятно как, да, а по спокойно выделенной полосе. И выделенные полосы у нас все-таки, они... Ну, не очень сильно-то забиты.
1: Загружены.
0: Да, вот, откровенно.
1: Это зависит от интенсивности движения общественного транспорта. Иногда интенсивненько ходят представители общественного транспорта, иногда не очень. Ну, действительно, можно найти, мне кажется, такой пробел, куда можно втиснуться.
0: Мы тоже поддерживаем.
1: В принципе, да. Чем меньше соприкосновения вот в таком плотном потоке, тем лучше. Для всех, мне кажется, и меньше ДТП, которые потом ограничат ваше же движение не по выделенной полосе. Старый московский тракт почти всегда пустой, пусть до первика катаются, считает Вагран. Там и Стелла Европа Азии скучает, например, еще.
0: Там Стелла Екатеринбург, который собирается все починить, как раз. Это, и говорят, вот как раз последние новости были именно про фестиваль движения, что очень многие мотоциклисты едут, видят,
1: въезжают,
0: страх такой,
1: да.
0: Страх видят такой.
1: И,
0: да,
1: разворачиваются и уезжают во своясь.
0: Вот красиво, что было, да, что фотографировались.
1: Ну, еще раз, фестивали делаются для того, чтобы на них ходили люди, как бы это грустно ни звучало, но, тем не менее, центр поэтому и выбирают. И не только для этих фестивалей, и для тех, кто бегает, и для тех, кто ходит, и для тех, кто на велосипедах передвигается, то есть для всех центр...
0: Да нет, слушай, ну, я думаю, что я и наши слушатели, мы не против фестивалей как таковых, в принципе, да, и понимаем важность и значимость всех этих мероприятий. Мы против того, чтобы перекрывали дороги в пятницу нам. Мы хотим в пятницу ездить.
1: Эх, не бывает такого консенсуса. Ну ладно, +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. В Екатеринбурге в пилотном режиме начали тестировать новый способ бронирования и оплаты мест на муниципальных парковках. Не платные места в центре, а как у вас это называется в Москве, ты мне до эфира говорил?
0: Парковки со шлагбаумом.
1: Муниципальная парковка со шлагбаумом. МП... США. Вот. Ну, мы уже любим аббревиатуры.
0: Иногда не надо аббревиатуры придумывать.
1: Хорошо. Муниципальные парковки со шлагбаумом, их не так много, но, тем не менее, можно теперь будет...
0: Это перехватывающие парковки, я так понимаю, да?
1: Вот, которые, вот смотри, я тебе скажу, где это находится.
0: Такая у них была.
1: Одна точно, Авиаторов 12-2, это микрорайон Кольцова, потом Смазчиков, Бажова, Кизеловская и на Уктусе. Вот есть такие муниципальные парковки.
0: Непонятно, да, что это.
1: Но на Уктусе близко.
0: Хорошо.
1: Раньше была бесплатная парковка около метро Ботаническая, но там сейчас строят Золотой вокзал. А была большая, такая удобная, наверное, для некоторых парковка, которая пустовала чаще всего. Теперь можно. Что будет сделать? Приложение загрузил и... Предварительное бронирование парковочного места получаешь. Онлайн оплату парковки. Открытие шлагбаума одним нажатием кнопки. Контроль времени бронирования в режиме реального времени. Продление парковки без необходимости подходить к автомобилю. То есть находишься где-то неизвестно где, тебе сообщают, что у тебя время заканчивается, ты нажимаешь кнопочки определенные, у тебя парковка...
0: Потому что приложение у тебя есть, да, да, да, тебе нужен интернет, как бы говорят, для того, чтобы продлить.
1: Ну, это,
0: это не новость. У нас есть и проблема горпарковки, программа горпарковки, например, то же самое приложение, да, через которое ты можешь оплачивать платную парковку и также продлевать ее, не подходя к машине. Я слабо себе представить, чем к машине подходить. Вот,
1: ну, не к машине, к будке.
0: Терминал, наверное, да, поэтому к машине-то не надо подходить. Ну, слушай, перехватывающие парковки – это вообще интересная очень история, конечно, да, которая призвана уменьшить количество транспорта в центре, чтобы люди угу. куда-то приезжали, ставили автомобили, ехали потом на, там, условно, метро, ну, на
1: общественном транспорте. Тут вот эти как раз парковки не совсем
0: было метро. Вот, да, ты назвал улицы, я понял, что я не знаю, там что они перехватывают, конечно, но это, видимо, концепция не перехватывающих парковок. А вообще вот с перехватывающими парковками в Москве очень интересно сделали систему, давай вот расскажу, да, вдруг кому-нибудь
1: понадобится. Кто-то нас услышит это. И будет
0: да, внедрять. Перехватывающие парковки около метро. Ты приезжаешь, как это сейчас говорят, валидируешь въезд на парковку с помощью карты «Тройка».
1: А можно говорить потом «валидировать»?
0: Можно. Потом ты с помощью этой же карты должен поехать на общественном транспорте. Автобус, электробус, метро, там, на чем хочешь. Да? Общественный транспорт, самое главное. Оплачиваешь проезд, возвращаешься обратно, также прикладывая эту же карту «Тройка». Там записываются две поездки. И вот условие, когда две поездки, парковка тебе становится бесплатной.
1: То есть уехал от, приехал к... И, соответственно,
0: да,
1: бесплатно.
0: Да, грубо говоря, да. Ты вот за время парковки должен две поездки на общественном транспорте совершить. Тогда парковка становится бесплатной.
1: Прекрасно, мне кажется.
0: Прекрасная история с перехватывающими парковками. Как раз с учетом того, что в Екатеринбурге тоже с помощью специальной карты ты оплачиваешь.
1: Е-карта, да. Ну, еще есть сейчас еще Уралочка, или как она там называется, карта Свердловской
0: области. Да, все это на самом деле можно подключить. Это все, да, с помощью приложения. И вот, пожалуйста, тебе муниципалитет дает бесплатную парковку, потому что ты не поехал в центр на общественный транспорт. Вот, по-моему, прекрасная система, хорошо работающая.
1: Вот, это не кнут, но пряник. Определенные, если ты действительно доказал, что ты это перехватил.
0: Ну, слушай, власти Москвы еще в центре сделали парковки по 450 рублей.
1: Это кнут. В конце концов.
0: Ни у кого здравого ума не возникает желания там особого на рабочий день ставить там автомобиль.
1: Нет, понятно. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. А вот я так ждал сообщения таксистов. Александр против того, чтобы давать мотоциклистам ездить по выделенным полосам. Здравствуйте, категорически с вами не согласен. Нельзя их туда пускать ни под каким предлогом. Даже я сейчас не на желтых номерах езжу по простым полосам. Не понимаю, что они... но понимаю, что они просто везде. Почему они решили, что они могут ездить между машинами и перепрыгивать из ряда в ряд, пусть ездят по правилам, все будет в порядке. Кто-то придумал, что мотоциклисты лучше автомобилистов,
0: Вот, смотрите, вот, Александр, да, что раздражает, да? То, что ездят непонятно где, между рядов. Они не будут ездить, они по выделенке будут ехать.
1: Не между вашими рядами, а между рядами общественного транспорта. В конце концов. Ну, вот мы
0: не знаю, вопрос действительно дискуссионный. Я все-таки, у меня точка зрения, что ничего страшного там от этого не произойдет, но с учетом того, что уже лет, наверное, 10 обсуждается все это, да,
1: и последний раз волна была с конца прошлого года.
0: Пока не знаю, будут ли какие-то решения в этом плане приниматься или нет. В ближайшее время, наверное, нет.
1: Сообщение от Коли: на Малышева сейчас пробарь из-за этих перекрытий.
0: Да,
1: логично.
0: Да,
1: а где еще быть пробки-то, как не на Малышево?
0: На Ленина могло быть.
1: Может быть, и будет.
0: А до Ленина доехать не могут, потому что 8 марта все перекрыто между Малышевым и Лениным.
1: Да, плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Про ремонт и интересная новость. В рамках заседания правительства Свердловской области обсудили темпы реализации проекта «Инфраструктура для жизни». В первую очередь речь идет об обновлении дорог региона. Так вот, на этом заседании губернатор Денис Паслер потребовал, я бы так сказал, ускорить темпы ремонта ЕКАДа, сделать его шестиполосным, причем сейчас и вот это движение протяженностью более 2,5 километров по всем шести полосам будет открыто частично, уже запущено движение транспорта на участку между улицей Высоцкого и Березовским трактом, где построен 1 километр новых полос. Работы вроде как идут в соответствии с графиком, но график рассчитан до 2028 года. Что сказал губернатор? Надо продолжить разгонять темп работ по этому объекту. Много чего завязано на этом проекте. И Березовский, и Реж, и Верхняя Пышма. Объект важный с точки зрения пассажирского транспорта и с точки зрения перевозок грузов и товаров. Будем стараться завершить его до сентября.
0: Не, ну может какие-то участки будут до сентября там завершаться? Ну, если ты говоришь, вот, что по планам все-таки там 27-го года финансирование же тоже, да, рассчитано на годы. У нас не сразу же все деньги на объект выделяются, а там сколько-то в 26-м, сколько-то в 27-м, в 28-м там выделение бюджетных средств, да, запланировано. И так вот все сразу взять и сделать не получится, потому что не получится оплатить работу, там те же самые, да. Так вот, ну, ты не можешь этого сделать. Вполне возможно, мы не так, может быть, поняли, может быть, стата не очень точная, как иногда у нас бывает все-таки.
1: Хотя закавычено.
0: Речь шла не о всем ЕКАДе, потому что, ну, есть вещи, которые невозможно сделать там до сентября, тем более осталось-то тут несколько месяцев, да? Посмотрим, посмотрим.
1: Ну,
0: у нас есть, у нас сейчас тут, там, до 30-го, до 36-го года все планы, да, вот очень много там до сентября планируют, что надо сделать до сентября.
1: Надо бы, кстати, с Калиной.
0: Да, что там планируешь, что с октября, интересно? Там, повышение услуг ЖКХ, например, да, вот с октября.
1: Вот знаешь, повышение услуг как-то интересный календарь, знаешь, такой. Что странно, что повышение платы за услуги выдерживают сроки. Вот сказали в сентябре, значит в сентябре. А вот строительство, это сложнее. Это не так просто, как повысить плату.
0: Это другое. Ты не путай здесь. Да. Вот.
1: Я и пытаюсь не путать. Андрей предлагает, почему бы не пустить движение самокатчиков, мотоциклистов и велосипедистов по трамвайным путям?
0: Чтоб... Так, собакатчиков-то не любите.
1: Чтоб шансов не было вообще ни у кого из них.
0: Трамвай, ну, трамвай. Нет, нет, собакатчик на трамвайных путях посередине дороги, да, ему же как-то попасть надо сначала, да, ну, традиционно там трамвайные пути по среди дороги находятся, но вообще вот движение по трамвайным путям мотоциклистов, там, таксистов, общественного транспорта, безрельсового, да, скажем так, да, ну, мы эту идею не раз предлагали, выдвигали. Та же самая плотинка, например. Да? Ну, можно же выделенку сделать на трамвайных путях.
1: Да,
0: привести их в нормальное состояние, справа. Заасфальтировать. Да, вот. А она справа, и трамвайные пути еще есть. И автомобилистам-то никакого места не остается. Вот это очень здравое и логичное решение, на мой взгляд, да, которое особо-то не...
1: Да не требует практически ничего.
0: Не повлечет ничего, да. Оно приведет к разгрузке дороги. Вот я в этом уверен абсолютно.
1: Единственное, там поворот налево по всему на 8 марта.
0: Ленина, слушай, сделай отдельный светофор. Вот, ну, есть у нас светофор для общественного транспорта, который вот как трамвайные-то вот эти Т-образные.
1: Ну, да, да, да,
0: они,
1: да.
0: Они же не только для трамваев, они для всего общественного транспорта, и для автобусов тоже. И можно просто поколдовать над фазами работ светофора просто и сделать там, что и направо, там прямо ты можешь уезжать, там отдельную фазу для общественного транспорта сделать, не очень длинную, да. Все это можно просчитать, все это можно сделать, но зачем?
1: Ну, у нас есть специальный орган, который просчетами занимается, и нам напомнили...
0: Там департамент есть специальный.
1: Да-да-да, напомнили, что в Нижнем Тагиле установлены умные светофоры, а потом напомнили, что в Екатеринбурге они уже на 6, по-моему, перекрестках существуют.
0: Слушай, на 6 перекрестках это вообще капля в море, это
1: неважно.
0: Считай, что их нет. Потому что, ну, что умный светофор? Он увидит пробку, да, включит тебе зеленые, а все встали там через 100 метров на следующем светофоре, ну...
1: Согласен, согласен. Это система должна быть. Мне кажется, конечно, к мотоциклистам субъективное отношение немножко презрительное у автомобилистов. Вторые обычно по делам едут, первые просто катаются.
0: Ну, может быть. Может быть. Нет, меня раздражает не потому, что они просто катаются, да, потому что они хаотично это делают, как-то передвигаются по дорогам. И, ну, напрягает, конечно, когда мимо тебя там проносится какой-нибудь мотоциклист очередной, да, у которого там свобода движения со скоростью километров 150 в час в городе, да, ну, поскольку ты едешь там с запасом, да, там 60 разрешенное,
1: плюс
0: а ты
1: 20,
0: там 78 крадешься, да, вот, а он тебя еще и опережает достаточно быстро и стремительно, а потом возмущается, что, ой, нас не видят, вот что же там...
1: Поэтому они пересекают стоп-линию, встают прям перед всем потоком, даже не обращая внимания.
0: Объяснение такое, по крайней мере, да.
1: Александр продолжает, поддерживает частично идею про общественный транспорт, но автобусы на трамвайку можно, а таксистов нельзя, тогда трамваи будут неделю до остановки ехать. А вот в Питере автобус так, едет.
0: Без проблем, все это решается. Установка знака 3.1, кирпич, который в народе называется, над полосой устанавливается знак кирпич. Камера для надежности, да, вот все, нарушение действия знака, там, таксисту приходит штраф. В Москве очень много таких выделенных полос, как раз, когда запретили туда въезд таксистам. именно расстановка этого знака, он не распространяет свое действие на общественный транспорт, пожалуйста, там только общественный транспорт.
1: То есть должна быть...
0: Можно сделать? Можно.
1: Интеллектуальная система, о чем мы не раз говорили.
0: Да нет, да какая интеллектуальная система?
1: Слушай, обычная, да, элементарная.
0: Должны быть руки, которые повесят знак просто.
1: Чтобы повесить знак, надо подумать.
0: Не очень требует.
1: Подожди, знак просто так развешивать. У нас бывают такие случаи, когда просто есть руки, а интеллекта не хватает. И мы видим обилие знаков на каком-нибудь одном участке. Так что тут давайте все-таки совмещать.
0: Вот этот вопрос решается, и здесь я с нашим слушателем даже соглашусь. Да, вот если мы говорим про совмещение трамвайной выделенки и полосы общественного транспорта, то да, таксистов туда не надо.
1: Их больше гораздо, чем общественного транспорта, как минимум. И если все будут пользоваться...
0: Для них вот обычная будет полоса, угу. Да.
1: Ну, ясно.
0: Но пока это наши с тобой фантазии, мечты. Я понимаю, в администрации города даже не работают в этом направлении, не пытаются рассмотреть. Хотя это очевидная история, конечно. Когда у тебя широкая дорога, зачем тебе и выделенная полоса, и трамвайный путь совмести?
1: Чем больше мы об этом говорим, тем больше шансов, что кто-нибудь услышит и задумается. А если задумается, то может и воплотит в жизнь. Поэтому мы делаем все равно правильное дело, с моей точки зрения. Еще немножко про Петербургский международно-экономический форум. Все-таки Сенат был вчера представлен в двух вариантах. 900
0: тысяч. Да, это новый автомобильный бренд у нас.
1: Это Сенат такой называется, не Даурус. Я правильно понимаю?
0: Суббренд, как это называют сейчас, да, Аурус.
1: Такой, в более...
0: Младший Аурус.
1: Да. Младший, маленький Аурус. Но маленький, но гордый. Все его, естественно, похвалили, и Мантуров сказал, что прям отличный автомобиль и так далее, но директор по развитию продукта...
0: Он оказался похож на Хончи H9.
1: H9 Хончи.
0: Там поменяли решетку радиатора.
1: Молодцы. Так вот, директор по развитию продукта нового российского бренда «Сенат» Анатолий Калицев рассказал российской газете, что автомобили «Сенат» заменят «Мерседес С-класса» в корпоративных парках, потому что сейчас эти «Мерседесы», ну, в зависимости из-за обстоятельств, которые сейчас мы все переживаем, да, с пробегом используются в 300-400 тысяч километров, а тут новый «Сенат», и стоит он в два раза. Он, конечно, не все функции обладает, не всеми функциями «Мерседеса», но, тем не менее, он стоит всего 12 миллионов рублей против 25 миллионов рублей за «Мерседес».
0: Всего-то, да, очередь сейчас выстроится.
1: А что им, чиновникам?
0: Ну, слушай, да, давно уже там у нас что-нибудь замечают, там и громкими словами раскидывают. Кто там у нас, кто-то как Toyota Camry даже лучше. Угу. По-моему, так про Ладауру говорили.
1: Да.
0: А тут вот, видишь, вот Мерседес, вот, ну, признают, чуть не дотягивает, но дешевле зато.
1: Угу. Везде надо искать позитив.
0: Надо брать. Да, ну, слушай, да, представили вчера Сенат 900 и Сенат 1000. Угу. Так, такая вот линейка пошла. 900 это Хончи H9, 1000 это Хончи H9, но удлиненная версия. Там чуть-чуть больше места сзади.
1: Сенат Аура.
0: Как Аура, да. Вот именно вот прям в одно слово, да.
1: Ладно.
0: Да. 12 миллионов он будет стоить. Все сразу начали писать, вот, ну, вот эти злые языки, да. Да вы посмотрите, в Китае он 4 стоит, там, да, вот, ну, не надо нам как.
1: Как
0: Китай.
1: В Китае, да.
0: Мы хотим, как Ауру хотим, за 12.
1: Ну ладно, вот. Посмотрим. Ну,
0: слушай, допустят госзакупкам.
1: И все.
0: Пойдет хорошо.
1: Да допустят.
0: Корпорациям, государствам разрешат. Mm-hmm. Пойдет хорошо, в принципе. Почему нет?
1: Почему нет? Будем развивать общественный, отечественный автопром. Несмотря на инсинуации твои про Хончи. Пятница сегодня.
0: Пятница сегодня, да. Не пейте за рулем, даже если вы мотоциклист.
1: Правильно. Спасибо
0: Путь
1: большое.
0: В движении.
1: Была рубрика «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Ядрышову до понедельника.
0: За Сенат.
2: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. We'll be right back. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. 5 июня в музее Ельцин-центра состоится экскурсия «В свободное от работы время. История досуга в 20 веке». На экскурсии слушателям расскажут, какие хобби становились символами своего времени и почему, будь то любительский спорт в начале 20 века или садоводство в 30-е годы 20 века, моделирование в брежневский период или компьютерные игры в годы перестройки – становились такими знаковыми хобби. 6 июня в Ельцин-центре состоится экскурсия «Люди в мире денег». Она пройдет по выставке «Эволюция рубля». Здесь можно будет узнать о главных событиях прошлого века, наблюдая за тем, как изменялись деньги. И 13 июня музей Бориса Ельцина приглашает на музейно-автобусную экскурсию «Буран в космос без человека». Эта экскурсия объединяет два уникальных музея Урала – музей Бориса Ельцина и музейный комплекс военной техники в Верхней Пышме. В Ельцин-центре расскажут, как разворачивалась космическая гонка между СССР и США в 20 веке, а в Верхней Пышме участники экскурсии увидят многоразовый орбитальный корабль «Буран», который 27 лет назад вышел на орбиту и вернулся на Землю без экипажа. Этот полет был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
2: Кроме того,
3: 6 июня в Ельцин-центре состоится концерт «Хантология». «Хантология» — это музыка вне жанровых границ, объединенная образами утерянного будущего, призрачно всплывающего в настоящем. Конец цитаты. Старые аналоговые синтезаторы с нестабильным тоном, шум пленки, мерцание, пыльные бобины из утерянных архивов, старая пластинка, которую с трепетом прослушиваешь. Куратор этого проекта Дмитрий Мазуров вместе со своей командой ищет следы этого явления в академической музыке и предлагает новое прочтение классики электронной танцевальной музыки.
2: И еще.
3: 13 июня, на другой вечер после Дня России, творческое объединение «Прекрасная музыка» представляет русский концерт. Это попытка уловить русский дух, противоречивый и внезапный. Он велит любить и страдать того, что любишь, верить в Бога и мечтать о языческих праздниках, забредать в тупики и отчаянно искать их в солнце. Петь колыбельные, как частушки, а частушки, как колыбельные. В программе предстоящего концерта 13 июня фрагменты частушечной оперы Родиона Щедрина «Не только любовь» и его балет «Конек-горбунок», а балет успел превратиться в маленький путеводитель по русским народным песням Анатолия Королева. Но в Ельцин-центре пианист Герман Мрахасин сыграет его впервые. Звезда театра «Урал-опера» Елена Бирюзова вернется на сцену «Прекрасной музыки», чтобы спеть редкие жемчужины Игоря Стравинского и Александра Вустина. Все это в программе концерта. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
4: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
5: Внимание, Екатеринбург! Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
6: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
5: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сам». Борт.
6: Приходите всей семьей, будет весело!
5: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
1: 10:35 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
7: Всем доброе утро.
1: Присоединяйтесь к нам. Плюс 7-908-909-104.5. Это номер для ваших сообщений через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат. Туда тоже пишите.
7: Когда это кончится, задают вопрос наши коллеги с портала Е1. Думаете, про что это? Нет, нет. Это про тополиный пух.
1: Если кончится, что-то. Он только начался. В общем, да, тополиный пух в Екатеринбурге начал распространяться раньше времени, и подтверждают научные работники, которые изучают это явление. Действительно, тополиный пух, сроки цветения у тополей зависят от температуры, фазы цветения тополей. И лето, пуха спрос...
7: Лето, Паша. Ну, Михаил Карпухин об этом говорит, проректор по научной работе и инновациям аграрного университета. В общем, он сказал, что да, на 2 недели раньше обычного опережение идет, и высокие температуры наступили раньше. И, кстати, очень многие эксперты в разных СМИ, вот, например, в ТАСС, рассказывают о том, что когда вам кто-то говорит, у меня аллерген на тополиный пух, это неправда. Да, человек страдает от кашля, от чихания, но это не потому, что аллергия на сам пух. Дело в том, что вот эта целлюлеза или семена тополя, они аллергическую реакцию не вызывают.
1: Это условная вата, говорят эксперты. Вот она летает, но это не значит, что он не опасен.
7: Нет,
1: потому что
7: оседают
1: она...
7: просто да. другие.
1: Угу. Абсорбируют себя вот эти
7: растения,
1: все нехорошие.
7: Растения цветут, пыльцу, и все.
1: Ну и пыльцу, и загрязнение воздуха, все, в общем, собирает в себя тополиный пух, поэтому на сам пух-то аллергии нет, а то, что он может привести к чиханию, к кашлю и так далее, это факт.
7: Вот, например, секретарь кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха Мария Камбарова говорит в интервью ТАСС о том, что тополиный пух представляет угрозу для всех. Вот прямо так она жестко говорит. Он не только переносит пыльцу, но и служит переносчиком множества мелких частиц. В его составе можно обнаружить бактерии, споры плесени, выхлопные газы, включая сажу, оксиды азота, диоксид серы, формальдегид, Паша... Говорит,
1: не вдыхайте
7: Мария,
1: тополиный пух.
7: Вот, и говорит, что, еще, знаешь, косвенный вред, когда люди начинают тереть глаза грязными руками, это еще и дальше она про стафилококковую инфекцию. Ладно, я понимаю, не с утра.
1: Давай не будем.
7: Но, в общем, тем не менее. А помните эту историю, когда в 21-м году тогда еще губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал освобождаться от тополей, от тополиного пуха, поручил Алексею Орлову, главе Екатеринбурга, изучить опыт других городов по этому вопросу. Он сказал, что вот такая общая проблема, потому что основная часть деревьев в нашем городе тополя, а пух надоел уже практически всем. Плюс еще вспомнил тогда Евгений Куйвашев, что из-за него, ну, конечно, из-за безалаберности, из-за свинства человеческого, но сотни пожаров случились. Знаете, как это бывает? Вот, и он... Призвал к тому, чтобы заменять тополя, причем говорил про 10-15 лет. Ну, в общем, тополя многие и ныне там. И, кстати, многие ученые ведь поддерживают эту идею замены тополей.
1: У
7: вот,
1: них
7: например,
1: два лагеря.
7: Слушай, ну нет, многие как раз говорят о том, что хорошо бы заменить, просто не так все это просто. Вот европейско-азиатские новости... Еще много лет назад публиковали интервью с Алексеем Кожевниковым, доктором сельскохозяйственных наук, который говорил, что в идеале тополя в Екатеринбурге нужно вообще убрать, и сказал, что когда-то допустили ошибку ученые, но и посадили женские особи, которые
1: вот.
7: Пылят. И он говорил, что изначально надо было сажать лиственницу, невысокие кустарники наподобие сирени, рябины. Нужно было 60 лет, сказал ученый, следить за ассортиментом, а ни за чем не следили. И безграмотность это сейчас выходит городу боком. И призывал, чтобы исправить ситуацию, постепенно заменять тополя на хвойные породы.
1: Да, вот тополя.
7: А представляете, сколько дачники, знаете, сколько елки растут? И сколько тополя растут? Вот почему, собственно.
1: Ну, а потом обрезают тополя, и все начинают возмущаться, что вы нам тут эти пеньки оставили, вот эти некрасивые деревья.
7: А дело не только в красоте. Ученый как раз тот же самый, Кожевников, он говорил о том, что там дальше ничего нормального не вырастет после этих пеньков.
1: Вот-вот, это раз. Но мужские особи, они не пушат. Я помню этот спор. И они все-таки абсорбируют все эти нехорошие вещества в себе.
7: Ну что, вырубать-то поля, или
1: оставить
7: как-то справляться с нашей аллергией, но не на тополиный пух, а посредством тополиного пуха. В общем, страдаете или нет, плюс 7-908-909-104.5. Ну, для многих действительно это проблема, кроме шуток.
1: А это еще проблема, когда сейчас жарко, и открываешь окна, а там нет никакой удерживающей сетки, и потом этот тополиный пух оказывается у тебя в квартире
7: так
1: ровным
7: вот зачем
1: слоем.
7: Мы зеленая сеточка. Помните, фейк
1: против
7: был
1: тополей.
7: Фейк был сначала, что якобы антидроновые, потом опровергли, силовики сказали, что это просто всего лишь ремонт начался. Так вот, двойная, понимаешь,
1: польза,
7: функция.
1: Двойная польза от сеточки. Никодим сообщает, что в Каменске-Уральском при благоустройстве тополя не садят.
7: Да вы что? Кто был недавно в Каменске-Уральском? Нет, может быть,
1: Никодим сам откуда,
7: с недавнего времени не стали высаживать тополя. Ну, раньше-то наверняка
1: у нас тоже, по-моему, новые деревья, это не тополя.
7: Таких старых очень много.
1: Да, так вот. Это уже новый этап благоустройства
7: Боже
1: для наших
7: Александр
1: детей.
7: Александр уже про грецкие орехи пишет. Почему бы у нас
1: не высаживать яблони, груши, сливы, грецкие орехи, и будет у нас, как на Балканах, например, и вкусные все радуют. Каштаны, платаны, оливки, все прекрасно. Давайте, попробуем. Не уверен, что срастется.
7: Вот это я понимаю, вот эта идея.
1: Будет город-сад, да, балканский. Но вряд ли это получится.
7: Я предлагаю уже к другим темам перейти, про тополины пух мы еще, возможно, поговорим, и про тополя. А сейчас вот про что Екатеринбург предлагают переименовать, внимание, барабанная дробь, Паш, скажи красивым голосом.
1: В Санкт-Екатеринбург.
7: Екатерининское общество предлагает, собственно, это сделать. Екатерининское общество в лице сооснователя своего Александра Давыдова. Александр Давыдов – это известный предприниматель. Он когда-то был одним из основателей компании СКБ «Контур». Но это очень давно было. Айтишник известный. Сейчас у него крупная айти-компания, очень известная. Но при этом он еще и, в общем, озабочен вот
1: брендом,
7: этой темой. Не только брендированием Екатеринбурга, еще и, в общем, ему не безразлична тема воцерковления святой Екатерины, покаяния и прочее-прочее. Агентство «Европейские азиатские новости» цитирует господина Давыдова. Что он сказал?
1: Санкт-Екатеринбург хорошо брендируется. Решается несколько
7: задач. Он сказал «брендуется». Мне очень понравился этот глагол.
1: «Брендуется», точно, да. Решается несколько задач для городского развития. Это придает столичность, действительно делая город третьей столицей страны. Кроме того, это может снять с нас проклятие 1917 года, из-за которого Екатеринбург все мировое сообщество воспринимает как место, где зверски убили царскую семью. Название Санкт-Екатеринбург – это своеобразная форма нашего покаяния.
7: Вот извините, конечно, но я почему-то уверена, что мне незачем и не за что каяться перед мировым сообществом, ни мне, ни Рубцову, ни нашим зрителям и слушателям.
1: Мы тут ни при чем вообще.
7: Как-то мы совершенно не были, так сказать, знакомы, не привлекались. Я понимаю, что это красивая метафора, и не только Александр Давыдов говорил о всеобщем покаянии, но, простите, вот я не чувствую своей вины.
1: Во-первых, во-вторых, я не думаю, что все мировое сообщество прям воспринимает Екатеринбург как центр убийства царской семьи.
7: Более того, я вам скажу по секрету, мировое сообщество у Екатеринбурге вряд ли вообще думает. Хотя, конечно, мы великие и прекрасные, но я думаю, что дело, конечно, не в мировом сообществе, но он говорит, что это может сделать город третьей столицей. Я думаю, что Александр Давыдов, как опытный предприниматель, догадывается, что далеко не только это
1: должно
7: может сделать.
1: Сделать
7: да. Но может быть, здесь, конечно, еще искусство фразы, и журналисты так сконцентрировали этот смысл. Но, в общем, смысл-то понятен. Развивать бренд города для привлечения туристов, в том числе реноме города, слегка изменить, чтобы был не Екатеринбург, а Санкт-Екатеринбург.
1: Слово «Санкт» изменяет смысл, потому что все-таки будут использовать третья столица, не третья столица. У нас есть Ганина яма, у нас есть царские дни, которые тоже продвигают Екатеринбург как центр поклонения святому, но без мученичества святого
7: но
1: не бывает.
7: Но есть же такое, как корабль назовете. Напишите нам, как вам эта идея. Может быть, вам симпатично сделать, чтобы не был Екатеринбург, а Санкт-Екатеринбург.
1: Вот, и Никодим правильно замечает. Екатеринбург-то не все выговаривают, а еще и Санкт.
7: Ну,
1: Санкт-Екатеринбург.
7: Как в анекдоте голубчик заставлять себя надо.
1: Санкт-Петербург сокращают до Питера чаще всего.
7: А у нас все равно, как был ЕКБ, так и останется. Или другие какие-то модификации. Но вот, как говорится, зайду издалека, из глубин 1723 года. Ведь документ, который подтвердил рождение нашего города, знаменитое письмо Вильяма де Гейнена Екатерине I, июнь 1723 года. Он тогда, кстати, не Екатеринбургом называл, а Катерининбургом. Вот, он написал, оную крепость и завод осмелился именовать до указу Катерининбург, а заводы катерининбургские.
1: Да ладно, что с ним
7: память возьмешь? Высокославного имени вашего величества. И потом еще одно было письмо, где примерно то же самое для вечной славы ее величества, императрицы, и если какие промемории надлежит вам присылать, другое письмо, он в Тобольск присылал, то писать в Катеринбург, в сибирский обербергамт. Вот так вот. И это название города Екатеринбург. Противники версии о том, что город назван в честь святой Екатерины, считают одним из аргументов в свою пользу. Те, которые считают, что не в честь святой, а в честь императрицы, говорят, если бы в честь не супруги Петра I, Екатерины Алексеевны, город был бы назван, а в честь Екатерины Александрийской, тогда бы как раз и назвали Санкт-Екатеринбург, по аналогии с Санкт-Петербургом, который назвали в честь святого апостола Петра. Так вот, изначально наш город, даже сам де Гейнен, не предлагал называть Санкт-Екатеринбургом, а город был назван
1: Екатеринбургом. У нас вообще в топонимике Санкт не сильно распространено. Это все вот эти вот западные влияния. Санкт-Петербург, ну, чтобы напрямую с императором не связывать. Санкт-Екатеринбург, ну, уже поздно как-то. У нас нельзя вот эти иностранные влияния.
7: Слушай, никогда не поздно. Да ладно, при чем тут иностранные влияния? Уж до абсолюта не будем доводить. У нас уже, в общем, переименовывали достаточно. Значит, сначала Екатеринбург в 24-м году прошлого века стал Свердловском. Кстати, вот упражняться в названиях, у нас такое богатое название. Ты помнишь эту историю в 1924 году, когда местные газеты предлагали, это все-таки формальный был выбор, сразу же стали писать в прессе, чтобы переименовать Екатеринбург в Свердловск. Но формальности ради предложили горожанам, в общем, поинтерактивничать. И тогда стали публиковать письма, например, рабочих, которые предлагали, ну, или люди, которые, в общем,
8: которые писали.
7: Через рабочих продвигали эти идеи назвать город Реваншбургом, Уралградом, Урало-Свердловском, Красным Уралом. Было предложение Андрей Град, например. Товарищ Андрей, в честь оперативного позывного, был Ленинбург. В общем, много всего было.
1: Много было, но выбрали Свердловск, и он прижился.
7: И в 91-м году прижился, это прижился. Опять стал Екатеринбургом. Снова менять?
1: Не надо ничего менять. Но обсуждать, наверное, стоит, потому что это лишний раз подчеркивает вопросы идентичности, как любят сейчас говорить.
7: Санкт-Свердловск, наш слушатель, предлагает. Плюс 7-908-909-104-5. Присоединяйтесь к обсуждению. Либо сюда можно писать, либо под нашу видеотрансляцию, которая продолжается на странице Радио Форум 104.5 ВКонтакте. Перенесемся в Крым. Вот еще недавно говорили, что там лимит на бензин выдается в преддверии отпускного сезона. Невероятно горячая тема. И тут глава региона Сергей Аксенов сообщает, что уже на всей территории Крыма приостанавливается свободная продажа бензина. Топливо будут отпускать только по талонам, а талоны, которые уже раздали раньше. И вот прямая цитата Сергея Аксенова.
1: Да, начиная с сегодняшнего дня, на несколько дней будет полностью ограничена продажа
7: полностью
1: бензина.
7: Полностью ограничена? Что за эвфемизм? Это запрещено.
1: Запрещено, да. За наличный расчет. Талонов свободной продажи нет и в ближайшее время не будет. По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки. Коммунальные службы скорая помощь и силовые структуры будут обеспечены в полной мере. Но еще он заявил, что для пресечения злоупотреблений на каждой АЗС будет дежурить сотрудники муниципальных и республиканских органов власти. Они будут фиксировать номера автомобилей физических и юридических лиц, которые будут заправляться по талонам, видимо, чтобы на другой заправке этот человек или это юридическое лицо не смогло 20 литров
7: своей
1: получить.
7: Это, конечно, аховая ситуация для Крыма в преддверии отпускного сезона. А помните, до этой новости в АТОР, там, Ассоциация туроператоров России, рапортовали, что нет, у нас не снижается турпоток в Крыме из-за дефицита бензина. Они еще говорили, когда просто было известно про лимит.
1: Да, в 20 литров сначала вводили вот эти самые 20 литров.
7: И вот тогда Ромашкин, Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР, заявлял, что снижение туристического потока в Крым на фоне ограничений на продажу бензина не наблюдается. Но, правда, он признавал, что туристы просто в полной мере еще не успели отреагировать на информацию, а эти ограничения вводились 31 мая. Вот. И он еще говорил, что часть туристов может взять с собой запас топлива.
1: Да,
7: некоторым
1: только...
7: хватает одного полного бака. Да вы издеваетесь, я представляю, из Екатеринбурга.

0: ну, очень короткий, но очень яркий период по уровню перелома сознания, вообще по тому, как вообще все перевернулось.
1: Ну, понимаете, если я в 88-м году была в зале Сотбис, где могла, кстати, встретить моего будущего мужа французского, да, он был там, только мы встретились в 91-м, а могли встретиться в 88-м, просто в одном зале были. Уже приехала.
0: А вы это потом уже выяснили?
1: Ну, конечно.
0: Это с Оливье.
1: Да, с Оливье, потому что я приехала к нему и увидела... Сначала не Оливье, я увидела в его художественном центре, который у него был, работа моих любимых художников, в том числе, знаете, там был Илья Кабаков, мои любимые праздники, не просто любимые художники, но любимые работы. Но там был Франциско Инфанте с реконструкцией «Звездного неба». Мы же показываем сейчас в любимом городе Екатеринбург, я могу это сказать... В общем, мы за последние 15 лет в Екатеринбурге сделали, по-моему, больше 12 проектов.
0: Это с Синарой? Галерея Синара?
1: Нет, или вот с Синарой мы работаем внутри пространства Синары первый раз. То, что мы показали выставку «Фундаментальные лексиконы», это было для нас очень важно, потому что у нас есть стратегическая программа «Частные коллекции в МАМ». Мы ее ведем... 16 лет уже, с того момента, когда у нас появилось новое здание музея после реконструкции, это 2010 год, мы показывали и зарубежные замечательные крупнейшие коллекции, и наши отечественные. И вот когда мы начали показ работ художников поколения, ну, я не боюсь сказать 60-х, потому что художники, которые вот сейчас показывают в Синаре, то, что в какой-то момент было русским андеграундом, кстати сказать, меньше всего Гриша Брускина, он как бы был так левый мозг и андеграунд чуть-чуть, да, но Янкелевский, очевидно, был андеграундом, Кабаков, очевидно, Булатов тоже.
2: Вот мы начинаем...
1: Ну, так я же вижу, свобода.
0: Да.
1: Это привет Эрику Булатову, с которым мы столько выставок чудесных сделали, прям вот... Перед его уходом мы после реконструкции открылись в 24-м году выставка Булатова. «Живу дальше» это называлось. Выставка очень позитивна. Из его тоже работ. И важно это показывать, потому что у нас нет музея с постоянной экспозицией, которая это показывает. Я сделала в 16-м году в центре Помпиду с фондом Потанина огромный проект, который назывался «Коллекция». И это дар центру Помпиду более 700 работ русского современного искусства с конца 50-х до 2000-х. Это просто вот такой конспект истории русского современного искусства, например, лучших авторов. И в этом проекте объединились 35 коллекционеров частных, которые дарили работы, а фонд Потанина закупал работы у художников, что было очень важно. Поэтому у нас это абсолютно такая вот представительная, энциклопедическая была коллекция, есть. Она вошла в постоянное собрание Центра Помпиду. Это теперь удалить нельзя, все. И это очень важно, потому что, чтобы мы сами любили и уважали это искусство и понимали, надо, чтобы оно было представлено в крупнейшем музее мира. Но кроме того, чтобы мир его видел, а между прочим, музей... Центр Помпиду, крупнейшем французском музее современного искусства, одном из крупнейших мировых музеев, там крупнейшая коллекция русского авангарда. Авангард заканчивается в конце 20-х, ну, самое-самое начало 30-х, там, да, еще по инерции что-то есть. И по иронии судьбы, очень много художников русского авангарда, они от советской власти уезжают именно в Париж. Поэтому в Париже, естественно, прекрасный Кандинский, прекрасный Шагал, и Розновый, и Делане, и я не знаю, кого там только нет. И вот это все прерывается в 30-е годы. Было правильно продолжить то, каким образом наше искусство развивалось, потому что по искусству мы все-таки, да, культурный код считываем. И вот выставка коллекции была 7 месяцев. Она начинается осенью 16-го года и заканчивается она уже в начале 2017 года.

0: 7 месяцев стоит выставка, а потом Центр Помпиду работал с этими работами в коллекции. И работал до, на самом деле, начала 22-го года. Ну, сейчас есть пауза, она везде в культуре стоит, но, конечно, безусловно, эта работа возобновится, потому что, как известно, как называлась выставка Булатова в нашем музее, «Живу дальше». Вот, все будет хорошо, в конце концов, еще не конец, это работа Кости Звездочетова, вот, очень важная, как раз 80-е годы. И если мы говорим о том, что почему мы показали Синар, мы очень быстро сделали этот проект, безумно рады работать с командой фонда, очень плодотворная работа, мы делали проект, ну, там, где-то за 2 месяца, потому что до этого...
1: Это
0: мы...
1: же просто вжух! Вжух. Что называется?
0: Мы очень нашли быстро. Там, да, вот тоже этот костяк художников, о которых нужно говорить. И каждые 5 лет полностью меняется поколение зрителей. Наш музей – это вообще музей особенный. У нас 92%, а мы один из самых посещаемых музеев не только России.
1: Я обожаю ваш музей. Я недавно была на Интермузее и ходила. А еще знаете, когда вот этот, опять же, фонд Потанина, уже упомянутый, когда группой какой-то ты ходишь, это вот это вот слово «тайминг». Нужно туда-то, сюда-то, вот так вот. И, наконец, в мультимедиа-арт-музее нас отпустили, что называется, на вольные хлеба. И я совершенно там... ну, вот проект Пипперштейн, ну, то есть вот эти вот роботы-роботы, да, территория, музей «Территория будущего». Но я просто залипла за комиксы про... Адоевского.
0: Вау!
1: Вообще.
0: Катя, I love you.
1: Спасибо.
0: Потому что все это биеннале. Искусство будущего, вторая биеннале искусства будущего. Она, у меня были сомнения, вот когда, как мы его сможем, не сможем делать. Но тут любимейший Паша Пипперштейн, привет, да. Дорогой Паша из Екатеринбурга, ему только что 3 дня назад исполнилось 60. Но самый молодой, самый любимый, я даже как директор музея не боюсь это сказать, и он любимейший не только художник, но и любимейший еще и писатель. Такой бывает, бывает, он гениальный писатель и художник, кстати сказать, с Ильей Кабаковым тоже можно об этом говорить. И Паша Пипперштейн, сын Пивоварова. Пивоваров пишет тоже прекрасные книжки. Все это концептуальное направление искусства, оно литературно невероятно одарено. Так вот, Паша Пипперштейн заразил меня, заразил всех просто Владимиром Адоевским. И прежде всего рассказом, вот, 4338 год.
1: Да.
0: И это оказалось первая утопия, в которой соединялись и философская утопия, и научно-фантастическая. А напечатан-то этот рассказ в 1835 году. Адоевский его подписал псевдонимом. 200 лет назад рассказ о том, как к Земле приближается комета, и как вот именно в России, цветущей России будущего... Вот,
1: и интернет предсказал, и что он там только не предсказал.
0: Телефон, телеграф, электрическое освещение.
1: Соцсети.
0: И интернет, соцсети, хранилище электричества, генномодифицированные растения, животные и так далее. Он предсказал все... А мы это так преступно забыли и все время говорим об образе России будущего. Вот она у Адоевского этот образ был. И о царстве науки и искусства, и о том, каким образом наука и искусство будут находиться в неразрывном союзе, что, как бы, да, очень важно. Мне кажется, и это и есть цель и задача биеннале искусства будущего. Поэтому...
1: Править миром они будут? Как
0: что,
1: вы думаете?
0: Наука и искусство.
1: Наука и искусство.
0: Ну, самое интересное впереди. Это слоган мой и слоган нашего музея, который вот осенью входит в 30-летие. Поэтому, возвращаясь к фундаментальному лексикону,
1: да.
0: Найдя там замечательные произведения замечательных и важнейших художников, если мы говорим об истории русского искусства, кстати, того же Павла Пипперштейна, а уж раз мы его вспомнили, на биеннале искусства будущего я приглашаю всех из Екатеринбурга, вот просто кто доедет до Москвы, ради этого стоит специально в Москву съездить. И возможность, да, заглянуть в будущее есть. И увидеть и угрозы, и перспективы, и возможности. Мы не могли не сделать этого проекта. Прошел он очень хорошо. У нас была огромная образовательная программа в рамках этой выставки. Стояла она у нас практически полгода. И я крайне рада, что она открывается в Екатеринбурге. Я ее еще не видела, но вот прямо скоро-скоро увижу. А видела я вчера, когда показывала фильм «Черный квадрат», который всем-всем-всем советую посмотреть. Потому что, делая проект «Танцующий» от Адоевского, хотелось поделиться биографией Владимира Адоевского. Mm. И я не боюсь сказать, я не знала. Нет, ну как, я читала «Городок в табакерке».
1: Да.
0: Кстати, совершенно не устаревшая сказка, там язык не устаревший.
1: Подождите, а «Черная курица» — это же он же?
0: Да, это вот. Гениальные сказки. Их все читают детям, мало кто помнит, что это Владимир Адоевский.
1: Угу.
0: Язык-то не устарел, вы понимаете? И у литература, и кино стареют. Потому что в кино, прежде всего, это там ритмические показатели, да, в литературе это прежде всего язык. А вот у Владимира Адоевского не устарел, как у Пушкина. Он, кстати, ближайший друг Пушкина и величайший деятель пушкинской эпохи. Фраза «закатилось солнце русской поэзии» — это вообще-то Владимир Адоевский. У Адра, ушедшего в мир иной, Александр Пушкин. И он еще пытался какое-то время удерживать альманах пушкинский, который в реальности, мы думаем, что Пушкин издавал. Нет. Как бы работал Адоевский, а Пушкин в этот момент трясся в бричке по нашим плохим дорогам и писал свои шедевры. Но как бы имел общее руководство альманахом. Поэтому, чтобы рассказать о Владимире Адоевском, сколько он сделал, а он сделал очень много. И это не только гениальная литература, это еще и вклад в служение отчизне. Вот когда мы говорим об Адоевском, не страшно говорить слово «служение». Вот служить брат, прислуживаться тошно. Прислуживаться мы не будем. Но служить достойно. Вот это получилось у Адоевского. И, кстати, Кюхельбекер, он же друг всех декабристов.
1: Кюхля.
0: И его двоюродный брат Александр Адоевский в 23 идет на Сенатскую площадь, попадает в Сибирь и там погибает. Первый альманах, еще 20-летний, и, кстати, первый вообще российский альманах, соединяющий философскую рефлексию, литературу, издает именно 20-летний Владимир Адоевский. С кем? С Кюхельбекером. На чьи деньги? На деньги Грибоедова, который был двоюродным братом двоюродного брата Владимира Адоевского, Александра Адоевского. Все пошли на Сенатскую площадь и плохо кончили. Шли не очень подумав, что будет дальше. Образа будущего не было. И Кюхельбекер из Сибири пишет Владимиру Адоевскому, что мы, вот как бы, да, из всего поколения остался только ты. А действительно, Владимир Адоевский остается служить и, кстати, служит в комитете Бенкендорфа цензурном. И, кстати, разрабатывает закон о цензуре, который Бенкендорф принял, который был в Российской империи более 30 лет, и который, как бы, да, и Пушкина спас от многих возможных гонений, и вообще помог, как бы, да, более ясно понимать, вот, что можно, что нельзя. Владимир Адоевский делает прекрасный доклад о Грузии, где впервые использует слово «культурный код», и доказывает, что культурный код Грузии не приемлет крепостного права. Можно сказать, что он спас Грузию от крепостного права. Владимир Адоевский вносит огромный вклад в то, что все-таки был разработан закон, и крепостное право в Российской империи в 1861 году заканчивается. Он, кстати, Владимир Адоевский славен своими перами, и у него в салоне вся русская литература. Это Пушкин, это Лермонтов, это Карамзин, это Жуковский. Все, понимаете, Гоголь, все. И он сам готовит фантастические пиры и делает замечательные соусы. Так вот, В день отмены крепостного права Владимир Адольфский считает, что это его личный праздник, и празднует огромными пирами до своей смерти в 1869 году. Но ведь он же еще и основоположник российского музыкознания. По его чертежам сделан специальный рояль, да, пианино с...
1: Это не то, которое вот такое вот высокое, нет?
0: У нас стоит вот это пианино с добавленными полутонами из музея музыки, действительно принадлежавшее Адольфской, сделанного по его чертежам, потому что он предвосхитил интерес к народной музыке и народным песням. Этнография.
1: Что поразительно. Я впервые в этот раз в музей музыки как раз сходила. Тоже я впервые там
0: вот,
1: была.
0: Вот, вы понимаете, то есть идешь к Адольфскому, а после этого у тебя любопытство разгорается.
1: Все лучшее в мире связано, как говорится.
0: Все лучшее в мире связано, а люди связаны через 6 рукопожатий. Угу. И поэтому действительно был важен этот персонаж и важен еще как директор Румянского музея, как человек, который разработал основы музейной каталогизации. Одним словом, как описать его биографию? И я поняла, что сегодня никто не прочтет, во-первых, нет больших книг связанных, а во-вторых, никто этим заниматься не будет. И поэтому мы заказали замечательному художнику Ивану Разуму комиксы в виде лайтбоксов.
1: Да,
0: сейчас
1: отлично.
0: Издаем книгу. Угу. И, кстати, в мультимедиа-арт-музее, если кто-то туда приедет, мы издали проект Паши Пепперштейна, его диалог с Владимиром Адольфским. Такой каталожек полный, где он рисует по старинным гравюрам. Там безумно интересно. Но мы в этой же книжке издали этот рассказ 4338, поэтому его теперь все могут прочитать. Он последний раз издавался как раз в 1929 году. Так что мы свой долг выполнили. 200 лет спустя мы...
1: Теперь в Екатеринбург нужно привозить этот проект Адольфского. Вот он сейчас заканчивается в Москве.
0: Да мы с радостью.
1: Мы столько просто сейчас времени ему посвятили. И на самом деле мне он действительно запал в душу.
0: У нас же там еще мультик есть, который Паша Пепперштейн сделал. Там чего только нет. Поэтому мы с радостью привезем искусство будущего, в том числе Пашу Пепперштейна, потому что, вот как я говорю, 12 выставок нашего музея, а я думаю, это для нас важнейшая стратегическая основа нашей деятельности музея, это выставки в российских регионах, потому что коллекция не может спать. Мы только что вернули Чтака из Ельцин-центра, там была огромная выставка. И там,
1: причем она впервые состоялась, понимаете?
0: Понимаю,
1: Валерия Чтака. Как так? А он так созвучен Екатеринбургу по уровню иронии.
0: Это правда. И последний проект большой. У нас много Чтака, и мы много, значительная часть работ была на этой выставке из нашей коллекции. Мы заказали Валере последний проект прижизненный, вот выставку большую, сделали ее в мультимедиа-арт-музее, всю купили. Уже было понятно, что болезнь подступает. И это был замечательный, прекрасный проект. Вот я рада, что он показался частью выставки в Екатеринбурге. И Екатеринбург – это невероятно такое вот активное место. Даже когда ты не приезжаешь, а я была последний раз 7 лет назад здесь. И Екатеринбург так расстроился, так красиво. Я не видела выставочных залов фонда Синара. Это новая отличная площадка. Я еще не была в вашем музее андеграунда.
1: Ой, обязательно.
0: Не успела. Это
1: так задание. А он открылся живот совсем буквально. Сколько? Ну, года 3 тоже он как есть.
0: Да, у вас все произрастает. Поэтому это будущее со всеми дружить, со всеми работать и показывать не только то, что есть в нашей коллекции, но и показывать работы из коллекции екатеринбургских коллекционеров, музеев. Это, мне кажется, нормально, перспективно, интересно. Я это, собственно, и задумывал Родченко, создавая модель музея нового типа. И, кстати, МОМА в Нью-Йорке, директор-основатель, был в семье Родченко. Есть записи в семье Родченко. что в 20-е годы до создания МОМа он посещает Родченко. Родченко уже работает в комитете по созданию этого нового музея. А мы, собственно, просто следуем заветам Родченко. Мы даже думали сменить название. И, может быть, сменим. А семья дает нам бренд. У нас же есть школа Родченко. Чудесная, да. Музей имени Александра Родченко. Потому что Александр Родченко писал: многие, смотря на мои работы, думают, что это эксперименты. Но когда-нибудь люди будущего посмотрят на все, что я сделал, и поймут, что это один проект для будущего. Мне кажется, что будущее – это самое важное. Для него мы должны жить, работать и сидеть. Вот. И то, что делается в Екатеринбурге, это тоже для этого. Екатеринбург похорошел. У вас столько новых новостроек. Они такие красивые. Они такие авангардные, а у вас же много модернизма архитектурного.
1: Конструктивизм. Наш любименький.
0: Ваш любименький.
1: Мы, наконец-то, научились им гордиться. И поэтому, опять же, в Зотове, в центре Зотов, у вас отличная там, по-моему, команда. И тоже...
0: Она во многом держится на...
1: Девушке,
0: которая 6 лет работала в МАМе сразу после...
1: Да?
0: После,
1: нет,
0: да,
1: классные
0: после
1: ребята,
0: университета Лера Агафонова, он там все замечательные.
1: Мы с ними директоры, общались.
0: Директоры, вся команда чудесная просто.
1: Вот. И Ольга Львовна. Ну, мир, конечно, несовершенен, у нас время, конечно, заканчивается, но мы о выставках, которые работают до 23 августа. Фундаментальный лексикон еще более-менее поговорили. Но давайте обозначим просто художников. Да? Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Владимир Янкелевский, Леонид Соков, Михаил Рогинский, Олег Васильев, Павел Пепперштейн.
0: Владимир и Сергей Мироненко.
1: Мироненко, Звездочетов еще.
0: Константин Звездочетов.
1: Да.
0: Тимур Новиков. Капустянский. То есть, эта выставка, это краткий-краткий дайджест истории русского современного искусства. Такой мини-дайджест. А если говорить о прекрасной, ретроспективной, можно сказать, выставке
1: Франциска
0: Инфанте и Ноны Горюновой, то это особая песня. Во-первых, это чистая красота.
1: Метафора, метафизика, метаморфоза.
0: Да. И название достаточно точно определяет собственно, содержание выставки. И Франциска Инфанте и Нона Горюнова — художники абсолютно оригинальные, нашедшие свой уникальный, поразивший мир язык. И они очень попадают в тренд. Я терпеть не могу тренды, бренды. Но они попадают в то, о чем мы все больше и больше думаем, в понятие, да, как мы живем с природой. Вот модное слово «экология». Так вот, Франциска Инфанте начинает вводить в природу артефакты. Первый. Это сделанный... Он начинает диалог с русским авангардом. И прежде всего с супрематизмом.
1: Опять авангард.
0: Опять авангард. А у нас, собственно, в изобразительном искусстве авангард – это колыбель.
1: Ну, передвижники еще были.
0: Да, передвижники не повлияли на развитие мирового искусства и мирового дизайна, и мировой архитектуры, а русский авангард повлиял. Поэтому так бывает. Вы знаете, не все во французском искусстве повлияло... Ну, если мы возьмем французский академизм, Жирико, Давида и так далее, мы же знаем прекрасные художники. Только они ни на что не повлияли. Они просто остались хорошими художниками, что-то рассказавшими о Франции в то время, когда они творили. А если мы возьмем Ван Гога, Гогена, Матисса, Бонара, Сезанна, так вот они на многое повлияли. И, кстати, на русское искусство. И, кстати, на русский авангард. Но русский авангард пошел дальше. Поэтому давайте отсчитывать от того, что имело последствия для будущего. Итак, если мы говорим о Франциско Инфанте и Ноне Горюновой, то это артефакты. Чаще всего это, ну, начинается это все с зеркальных объектов в виде супрематических элементов. Это треугольники, квадраты, прямоугольники, круги, которые внедряются в пространство. Реально. Там нет никакого компьютерного монтажа. Это для молодых. Потому что сегодня многое можно сделать на компьютере, вообще никакой проблемы, за 3 минуты. Нет, это реальное внедрение в природу. А дальше Франциско Инфанте так это снимает, что эти элементы, артефакты, то есть человеческое вторжение в природу, входит с природой в гармонические связи. А дальше будет серия продолжения. Просто продолжает напрямую, да, веточки дерева, его абрисы горизонта, камешков. И это фантастической красоты, это вот такое медитативное, наполняющее созерцанием и размышлением выставка, которая говорит о том, что мы можем быть в гармонии с миром, в гармонии с природой, в гармонии сами с собой и в гармонии с другими. И это еще невероятно красиво. Франциско Инфанте – такое красивое имя. Он родился в России, папа – испанец и…
1: Эмигрант-республиканец.
0: Эмигрант-республиканец.
1: В 43-м году в селе Васильевка Саратовской области.
0: Да.
1: Девушки делают знаки, пассы, намекают на то, что мир бывает несовершенен. Поэтому очень бы хотелось бы с вами разговаривать, дорогая Ольга Львовна. Но будем на этом прощаться. И, знаете, хотелось бы завершить моей любимой фразой из вашего фильма «Черный квадрат» про то, что после Пушкина, Репина и Чайковского, что еще вообще можно делать в искусстве? Ну, находятся же такие смельчаки, которые что-то делают. Выставки, две выставки новые в Синара-центре. А в студии «Радиофорум» была сегодня у нас в гостях основатель мультимедиа-арт-музея, искусствовед Ольга Свиблова. Спасибо, что нашли время.
0: Спасибо вам, что задавали замечательный вопрос. Спасибо, что вам был... Ну, я видела у вас включенность материала, это безумно приятно, потому что чем больше мы все будем обращены к искусству, тем больше в нас будет витальной энергии и планов на будущее. И образ будущего будет строиться легче, лучше, и жить будет веселее. Спасибо.
2: Интервью на 104.5 FM. Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
2: События.
3: Свердловская область на Петербургском экономическом форуме подписала соглашение с Хакасией, президентской библиотекой и компанией Яндекс. Как уточнили в департаменте информполитики, это итоги второго дня работы форума. Яндекс поможет масштабировать в регионе проекты инициативного бюджетирования. Крупный технологический партнер сможет вывести на новый уровень в первую очередь информирование жителей об этом механизме. Например, благоустроенные в рамках инициативы бюджетирования территории можно будет увидеть на Яндекс.Картах. С Хакасией правительство Свердловской области планирует развивать взаимовыгодное сотрудничество на разных уровнях, от торгово-экономического до культурного. Речь идет в том числе о развитии сектора МСП и инвестициях в проекты, пишет Коммерсант Урал. Напомню, Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
2: Рынки, банковский сектор.
3: Свердловчанам стало проще получать финансовые услуги. По итогам 2025 года коэффициент финансовой доступности в сельских территориях региона вырос почти на 2 процентных пункта и приблизился к 80%, рассказал эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
4: Сегодня в Свердловской области работает более 156 тысяч платежных терминалов. Доступом к интернету обеспечены 92% населенных пунктов. Однако в сельских территориях и отдаленных населенных пунктах продолжают сокращаться сети банковских офисов и почтовых отделений. Одним из решений становится сервис наличные на кассе, который позволяет снять деньги с банковской карты при оплате покупок в магазине. Сейчас такую услугу предоставляют 2199 торговых точек региона. Кроме того, для жителей работают 37 точек онлайн-доступа, где можно получить финансовые и государственные услуги в цифровом формате.
3: Среди мер по повышению доступности финансовых услуг, которые планируют реализовать

0: фантология. Как сообщается, это музыка вне жанровых границ, объединенная образами утерянного будущего, призрачно всплывающего в настоящем. Старые аналоговые синтезаторы с нестабильным тоном, шум пленки или старая пластинка. Куратор проекта, музыкант-композитор Дмитрий Мазуров вместе со своей командой ищет следы этого явления, фантологии в академической музыке и предлагает новое прочтение классики электронной танцевальной музыки. Начало концерта завтра в 20 часов. Входной билет стоит 450 рублей.
1: И еще.
0: А опять же, на следующей неделе, 13 июня, на другой вечер после Дня России состоится концерт из цикла «Прекрасная музыка». И это будет русский концерт. Как формулируют кураторы этого проекта Богдан Королёк и Герман Мархасин, это попытка уловить русский дух, противоречивый и внезапный. Он велит любить и страдать от того, что любишь, верить в Бога и отмечать языческие праздники, забредать в тупики и отчаянно искать в них солнце. А еще петь колыбельные, как частушки, и частушки, как трагические колыбельные. В программе русского концерта фрагменты частушечной оперы Родиона Щедрина «Не только любовь» и его балета «Конёк-горбунок». В балет успел превратиться также маленький путеводитель по русским народным песням современного композитора Анатолия Королёва, но в Ельцин-центре пианист Герман Мархасин сыграет его впервые. Звезда театра «Урал-опера» Елена Бирюзова вернется на сцену прекрасной музыки, чтобы спеть романсы Игоря Стравинского и Александра Вустина. И, наконец, «Ярила» Николая Корндорфа екатеринбуржцы услышат в этом концертном сезоне уже во второй раз. Начало концерта 13 июня в 19 часов. Входной билет стоит 1500 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
3: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Внимание, Екатеринбург! Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
5: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
4: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сап». Борт.
5: Приходите всей семьей, будет весело!
4: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
6: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
2: События.
6: Свердловская область на Петербургском экономическом форуме подписала соглашение с Хакасией, президентской библиотекой и компанией Яндекс. Как уточнили в департаменте информполитики, это итоги второго дня работы форума. Яндекс поможет масштабировать в регионе проекты инициативного бюджетирования. Крупный технологический партнер сможет вывести на новый уровень в первую очередь информирование жителей об этом механизме. Например, благоустроенные в рамках инициативы бюджетирования территории можно будет увидеть на Яндекс.Картах. С Хакасией правительство Свердловской области планирует развивать взаимовыгодное сотрудничество на разных уровнях, от торгово-экономического до культурного. Речь идет в том числе о развитии сектора МСП и инвестициях в проекты, пишет Коммерсант Урал. Напомню, Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
2: Рынки, банковский сектор.
6: Свердловчанам стало проще получать финансовые услуги. По итогам 2025 года коэффициент финансовой доступности в сельских территориях региона вырос почти на 2 процентных пункта и приблизился к 80%, рассказал эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
7: Сегодня в Свердловской области работает более 156 тысяч платежных терминалов. Доступом к интернету обеспечены 92% населенных пунктов. Однако в сельских территориях и отдаленных населенных населенных пунктах продолжают сокращаться сети банковских офисов и почтовых отделений. Одним из решений становится

0: Сервис наличные на кассе, который позволяет снять деньги с банковской карты при оплате покупок в магазине. Сейчас такую услугу предоставляют 2199 торговых точек региона. Кроме того, для жителей работают 37 точек онлайн-доступа, где можно получить финансовые и государственные услуги в цифровом формате.
1: Среди мер по повышению доступности финансовых услуг, которые планируют реализовать в регионе, модернизация почтовых отделений, расширение сети торговых точек с услугой наличные на кассе и точек онлайн-доступа, повышение информированности жителей и предпринимателей о современных платежных сервисах.
2: Тенденции и прогнозы.
1: Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков уже ниже 13%. За декаду она опустилась на 0,7% пункта, пишет в своем обзоре портал Банки.ру. По данным мониторинга ЦБ, показатель к началу июня опустился до 12,97%. Снижение ставки продолжалась в течение всего 2025 года. Тенденция актуальна и для текущего 2026. На данный момент средние максимальные процентные ставки по вкладам в зависимости от срока размещения составляют: на срок до 90 дней 12,5%, от 91 до 180 дней 12,67%, вклады на срок более одного года в среднем оформляют под 11,42% годовых. Напомню также, что в топ-10 банков по вкладам сейчас входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и Банк Дом.РФ, а также Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
2: Бизнес-пятница.
1: Екатеринбуржцам нужно в среднем 272 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Год назад горожане называли сумму меньше – 248 тысяч. Итоги опроса озвучила представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнова.
3: В сети мегаполисов первое место по уровню запросов занимает Москва. 295 тысяч рублей в месяц нужно москвичам для счастья. На вторую строчку поднялся Санкт-Петербург с результатом в 282 тысячи. Замыкает треку Владивосток, где счастливая сумма оценивается в 279 тысяч рублей. Самый скромный запрос в Кирове. Сумма составила 216 тысяч рублей.
1: Екатеринбург оказался среди российских городов на 5-м месте по уровню запросов. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
4: В эфире радиофорум на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Добрый день. Владимир Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос о состоянии российской экономики. «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Так президент в ходе встречи с главами мировых информагентств ответил на вопрос, выстоит ли в текущей ситуации экономика России. Путин подчеркнул, что наша экономика по итогам прошлого года выросла в отличие от стран Запада, и Россия сознательно пошла на замораживание, охлаждение своей экономики, чтобы избежать гиперинфляции. И это дало результаты. Сейчас Россия находится на 4-м месте в мире по покупательной способности.
6: Денис Паслер сообщил об ускорении реконструкции Екатеринбургской кольцевой дороги. В своих соцсетях губернатор написал, что расширение дороги до 6 полос могут завершить до сентября. По словам главы региона, реконструкция идет по графику и процесс можно ускорить. В 2026 году в Свердловской области работы, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», запланированы на 74 объектах региональной дорожной сети. Будет обновлено 300 километров дорог. В этом году дорожный фонд Свердловской области составляет 40,5 миллиардов рублей. Из них около 6 миллиардов – средства федерального бюджета. В Екатеринбурге хостелы и гостиницы без звезд могут освободить от туристического налога. Этот вопрос обсудили на заседании Екатеринбургской думы по бюджету и экономической политике. Депутаты поддержали предложение. Речь идет о гостиницах, где все номера относятся к 4-й или 5-й категории. Это самые доступные варианты размещения. Сейчас в городе 57 таких объектов. Обязательным условием для освобождения от налога является включение таких гостиниц в реестр классифицированных средств размещения, пишет «Комсомольская правда». Сегодня из Владивостока в Екатеринбург самолетом отправили 2 5-месячных гималайских медвежат. Как сообщили в Приморском Россельхознадзоре, медвежата-сироты находились на реабилитации в центре «Тигр» в Надеждинском районе с середины марта. Теперь они будут жить в Екатеринбургском зоопарке. Медвежата полностью здоровые. Перед отправкой они прошли иммунизацию, обработку и побывали на приеме у ветеринарного врача. В России хотят штрафовать работодателей за завышенные зарплаты в вакансиях. Если уже на собеседовании соискателю предлагают заметно меньше, чем обещали в объявлении, то компании может грозить штраф до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. Доллар 74.30, евро 86.27.
7: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
8: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно, небольшой дождь. Ветер восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 18 градусов выше 0.
9: Информация на правах рекламы.
10: Три квартиры на этаже?
11: Три квартиры на этаже.
10: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
9: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
12: Заставщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал... Мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
8: На «Радиофорум» на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Это программа «Главный экспонат», которую мы делаем со Свердловским областным краеведческим музеем. В студии Павел Рубцов. В гостях сегодня у нас главный специалист Центра инновационных музейных технологий краеведческого музея Марина Триголос. Марина Сергеевна, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
8: Что за центр такой? И зачем он был создан? И, ну, звучит красиво, как минимум. Инновационные музейные технологии. Что это такое, когда и зачем был создан центр?
14: Да. Ну, изначально в 2014 году он был создан на базе научно-методического центра. То есть, собственно, практически в каждом музее есть методисты, которые...
8: Объясняют музейщикам, как работать.
14: Да, теоретическую часть. В общем, ведут теоретическую часть работы. А, ну, время идет, меняется, то есть методика это уже более теоретический, получается, так сказать, подход к процессу, а век технологий подразумевает уже что-то новое, и поэтому возникает вот в 2014 году на базе методического центра Центр инновационных музейных технологий.
8: Угу. И чем уже, отличается от
14: да,
8: методического
14: то есть
8: центра?
14: Уже как раз технологии, они уже предполагают уже больше практики.
8: Так. Угу.
14: Больше уже внедрения каких-то непосредственно новшеств в работе музея, а они уже появляются к тому времени. И уже, собственно, течение уже более такое, так сказать, быстрое времени. И информация уже подается, и уже требуется, так сказать, тут другое понимание этих всех
8: программ. Методика меняется,
14: да.
8: И инновации в обязательном порядке должны прозвучать и в названии центра, и в методичках. Ну, про инновации мы еще поговорим, в чем именно они заключаются, на кого рассчитано. Просто методический центр, он явно рассчитан на музейных работников, а не на посетителей. Ну, как бы опосредованно на посетителей, но все-таки, прежде всего, работа с музейными работниками. А у вас центр, ну, тоже на них же?
14: Да, мы работаем, конечно, с, как сказать,
8: с работниками музея.
14: Мы не просто работниками, мы вообще же работаем на всю Свердловскую область, поэтому мы работаем непосредственно с сотрудниками всей области. Не только нашего краеведческого
8: музея. Ну, у вас потому что есть еще там 18 отделений, в том числе на территории области, с ними тоже работать.
14: Да, но у нас на территории Свердловской области еще есть 132 музея, с ними мы тоже работаем. Потому что вот сам вот этот центр, он достаточно масштабирует вот это все наши методики и технологии. То есть мы хоть и работаем в рамках краеведческого музея и являемся отделом краеведческого музея, но...
8: Деятельность по привычке свою, вы все музеи охватываете.
14: Деятельность свою, да. Ну, собственно, мы же, как бы, так сказать, по приказу Министерства культуры Свердловской области.
8: Ну, вы родоначальник, если говорить про музеи, всех остальных музеев Свердловской области, фактически. Вот начиная с общества, любителей, да, естествознания,
14: да,
8: и вперед.
14: Да, конечно, можно так рассуждать. Но, тем не менее, сейчас мы все равно и занимаемся повышением квалификации и прочими всякими программами и популяризацией музеев Свердловской области в целом. Угу. Потому что хоть, с одной стороны, вот эти образовательные проекты, которые мы ведем, и они направлены на повышение квалификации именно музейных сотрудников, но есть еще вот этот вот как раз другое направление центра, которое направлено именно на популяризацию среди не только жителей Свердловской области, но, может быть, даже и в целом России, там, может быть, даже пойдем дальше и больше, потому что все наши ресурсы, на которых мы работаем уже в интернете, и все наши какие-то программы, акции, та же самая «Ночь музеев», мы все это, конечно, масштабируем уже на непосредственно население и уже работаем с аудитории, так сказать, уже более широкой, не музейной.
8: Как работаете? Я знаю, что вы айдентикой в том числе занимаетесь.
14: Да, да, в том числе. В том числе, но вот что касается, допустим, «Ночи музеев», мы по приказу Министерства культуры Свердловской области являемся координатором акции вообще по всей Свердловской области. Поэтому, то есть, мы обрабатываем все программы всех этих
8: музеев.
14: Наших 132 музеев в этом году. Вот у нас такая цифра. А также непосредственно разрабатываем и сувенирную продукцию, вот те самые, продумываем идентичность, скажем так. Потому что я вот всегда стараюсь музеям нашим говорить о том, чтобы они нашли в себе вот эту вот уникальность, так сказать. Ну, это слово не очень, как бы так сказать, наверное...
8: Изюминка.
14: Да. Потому что в целом, если у нашего краеведческого музея, все мы знаем, что есть Шигирский идол, и он, это наше все.
8: Да. Ну, правда, в айдентике он использоваться пока не стал так широко, как хотелось бы некоторым.
14: Да. Но мы, кстати говоря, в этом году выпустили такие для программы, у нас была акция, нет, не акция, это, наверное, целый проект был «Культура школьникам», и мы делали для них вот такие деревянные линейки с шигирским идолом. Получилось здорово. Но, опять же, тоже это только...
8: Я бы дочке где-нибудь взял такую линейку.
14: Да. То есть, мы, так, опять же, тоже, это не выходит не все в продажу, или, допустим, это все невозможно в сувенирных каких-то ларьках купить на сегодняшний момент, потому что это все разрабатывается на уровне идеи, дальше должны уже подключаться какие-то некоторые меценаты, там, которые вкладываются в тиражирование и так далее. А мы данную продукцию... тоже работаем, и их получают, так сказать, те, кто участвует в наших программах.
8: Целевая
14: аудитория, да, которая вот с нами ВКонтакте в нашей группе, которая в нашем сайте, которая участвует в наших проектах. Вот с молодежью, опять же, такой вот у нас есть проект, он тоже в рамках «Ночи музеев», кстати, происходит. Называется «Идем в музей». Там он ориентирован примерно на возрастная категория, это 9, 9, 11 или, допустим, первые какие-то курсы. Что они делают? То есть задание такое, нужно пойти в музей, вдохновиться, получить там какую-то эмоцию и результатом собственных ощущений написать эссе. Не ограничивая, так сказать, в каком-то объеме, потому что все равно оно подвергается потом некоторой редактуре.
8: Эссе для чего?
14: Эссе на конкурс. Вот они все посылают работы, и наши тоже сотрудники, а также еще тоже у нас, мы привлекаем тоже коллег, мы все это прочитываем, отслеживаем, анализируем, и по результатам уже самые такие наиболее авторские работы, потому что, естественно, сейчас мы уже имеем дело с искусственным интеллектом, потому что некоторые используют его широко, технологии.
8: А что плохого?
14: Да, наверное, ничего. На самом деле, я тоже не вижу. Но дело в том, что взаимодействие с искусственным интеллектом должно быть тоже поумным.
8: Осознанным.
14: Да, потому что все-таки мы же понимаем, что это работа с ресурсом интернета, и там не всегда все бывает правда.
8: Так, да.
14: И когда бывает такое, что попадает в работы студентов уже явные какие-то вопиющие моменты, а тут уже все понимаешь, что так этот человек точно не
8: попал. А где ему еще искать? В библиотеку пойти? Вот нет. Вообще, как современная молодежь работает? Я вот давно уже не сталкивался. Мне кажется, они как раз там в интернетах и живут. Я сам, если мне что-то надо, ищу в интернетах. Правда, я знаю, где искать. И это лучше публикация какая-нибудь официальная, а не вот это все.
14: Ну, наша все-таки идея в том, чтобы люди в музеи ходили.
8: Угу.
14: Так. Вот, да, и мы поэтому их всячески туда призываем.
8: То есть приходят студенты, я посмотрел на Шигирского идола, да. И он у меня вызвал вот такие-то эмоции. То есть
14: он сам эту информацию получил. Угу. То есть он ее добыл путем именно в музее. Он там, допустим, прослушал экскурсию, масса в музее всяких разных тоже материалов, с которыми можно ознакомиться, получить более глубокие знания по этому поводу. И вот, допустим, ну это не обязательно то, что это Шигирский идол, может быть, это все же, что угодно, предположим, это какая-нибудь там история о каком-то там...
8: Там есть документы, да, медали, там все что персонажи. Угодно.
14: Да. И уже в конечном итоге потом формируется сборник этих работ. И все это публикуется у нас в электронной библиотеке на нашем сайте ЦЭМТА. Центра инновационных музейных технологий. И уже потом эти ребята в каком-то количестве, причем это дети у нас со всей области приезжают, даже в этом году из Тугулыма приезжал мальчишка, и они получают все как раз ценные подарки в виде вот всякого мерча, который
8: вы уникален. Я могу еще раз намекнуть, что я бы не прочь получить такой подарок тоже, хоть я уже давно не студент.
14: Да. Мы, опять же, у нас был еще совершенно огромный проект, который, кстати, удостоен был премии губернатора в 2024 году как лучший культурно-просветительский проект. Это вот проект игрового путеводителя по музеям Свердловской
8: области. Вот это поподробнее, пожалуйста. То есть понятно, что это на молодежь рассчитано. Что это такое? Это игровой путеводитель по музеям Свердловской области.
14: Да, это причем это уже аудитория более младшая.
8: Угу.
14: Это уже прямо, наверное, даже можно сказать. И она даже, может быть, не совсем на детей, но это аудитория семейная. То есть это ребенок, может быть, все-таки с мамой и папой.
8: Семейный отдых в музее.
14: Да. Или, в принципе, или какая-то небольшая группа. Идея тоже в том, чтобы человек, ребенок там пришел именно в музей. И потом и задания мы составляли и придумывали так, чтобы их невозможно было угадать в интернете. То есть мы смотрели в рамках в экспозиции, как что где находится, чтобы он подошел именно туда и увидел то, что там он должен увидеть, и прочитать именно то, что он там прочитает, и вот именно узнать. Конечно, прямо за 100%, наверное, у нас совсем не получилось так, чтобы это только-только. Какие-то уже можно путем там логики или, допустим, там простых каких-то интернет-ресурсов.
8: С помощью бабушки.
14: Да. Что-то угадать. Но в основном это вот такие задания, которые решаются непосредственно в
8: самом... как это выглядит? Вот как это вот процесс-то происходит? То есть вы выдаете какие-то карты, какие-то вопросы в интернете? Или вот что это?
14: Он выглядит вот так.
8: Отлично. Можно посмотреть?
14: Да, я специально его прихватила с собой. Но это первый выпуск. Всего их было 3. Причем первый он был такой достаточно брендовый, можно сказать.
8: Рабочая там, тетрадь такая.
14: Да, по основным моментам. Мы как раз осознанно не стали делать его в каком-то электронном виде, именно из-за того, что было вот ощущение этой бумаги, карандаша, где-то почеркаться. Все-таки еще дети это любят, в общем, как ни крути.
8: А, тут еще по музеям отдельно. Вот Невьянский музей.
14: Да, и что интересно, вот как раз можно сказать, что особенность этого путеводителя и почему мы решили, что он, в принципе, достоин, хотя он все равно тоже по мотивам. У нас игровые путеводители возникали в Санкт-Петербургске, в музеях. Потом далее, вы, наверное, знаете, вот большой проект, это «Время открытий», который происходит в осенние каникулы, делает его музей города, но они, как так сказать, менеджер тоже по музеям Екатеринбурга. Но это все, во-первых, путеводитель создается конкретно по конкретному музею, и мероприятие идет в рамках какого-то определенного времени. А наш путеводитель, вот мы его сделали, во-первых, он несет такой совершенно популяризирующий характер для других музеев. То есть, если ребенок, допустим, в Невьянске получил этот путеводитель.
8: То есть ребенок приходит в музей, получает вот этот путеводитель.
14: Он бесплатно
8: И дальше думает, куда же мне еще съездить.
14: Да, он заинтересовался, ну и вот как-никак он все равно заглянет и посмотрит, что есть еще музей мотоциклов в Ирбите, и еще, может быть, Синичиха тоже, это здорово и интересно. И он такой у нас первый выпуск. Второй выпуск мы уже делали более тематический, он был связан вот с заводами и заводовладельцами. там уже СССР, Турчиненовы, все уже, Нижний Тагил, естественно, куда без него. И тоже он пользовался большой популярностью.
8: Горнозаводская цивилизация, да, да. Как любит ее называть один все из верно. Писателей.
14: Все верно. А третий выпуск мы уже сделали как раз в канун. У нас в этом году 300-летие камнерезного дела на Урале, но он вышел уже в прошлом. Это вот по минералогическим музеям области. Причем в него вошел не только наш музей камнерезного и ювелирного искусства, который здесь вот неподалеку, да, совсем, а там еще и музей золота, и музей Ферсмана, который находится в селе Мурзинка. Это вообще совершенно потрясающий музей. У них там такая аутентичность, что просто там обязательно стоит побывать. Ну и, естественно, опять же, Нижний Тагил, потому что у них там малахитовый зал есть в музее природы. Тоже очень пользуются популярностью, и дети с удовольствием им пользуются.
8: А скажите, как изменилось вообще музейное дело за последнее время? Вот вы же методологи, да, вы рассказываете, как нужно организовывать, и вот про детей очень много уже было сказано, что их надо по-другому привлекать. Но я думаю, взрослые тоже немножко поменяли взгляд на музей. Не просто пойти и посмотреть артефакт какой-нибудь, а вот поучаствовать в чем-то.
14: Ну, конечно, в музее появилось много дополнений таких как раз технологических. Это всякие разные информационные стойки там и дополненной реальности. Кто-то использует вот эти VR, всякие технологии. Это, конечно, уже такая обыденность, но важно тут какой-то баланс соблюдать, так как все же музей – это подлинник, это предмет. Это в первую очередь все-таки. Мы бы хотели это сохранить максимально. А вот все эти дополнения, которые уже стали привычными, наверное, для многих уже, если в музее нет какой-то информационной дополнения, стойки там куда-то можно, если подойти...
8: Аудиогида и так далее. Да, вот что-нибудь, чтобы тебе рассказали.
14: Все. Да, уже что-то странное возникает. Мы, кстати, в этом году первый раз использовали такую технологию интересную на ночь музеев в нашем музее краеведческом. У нас была фотобудка с нейросеткой, ну, то есть с использованием искусственного интеллекта. И мы, поскольку у нас тематика, помните, была в этом году и Уральского рока, да, юбилей, и 300-летие камнерезного дела, ну, и, собственно, мы решили в рамках вот всех этих тематик выбрать такие образы, и все абсолютно желающие бесплатно могли перевоплотиться либо в рок-звезду, либо в хозяйку там Медной горы или там Данилу Мастера. Это просто бешеной популярностью пользовалось. Даже не представляете, сколько, оказывается, у нас желающих стать рок-звездой.
8: А вот рок-звездой. Шахриным?
14: Да, видимо, да. Это, видимо, все-таки близко максимально.
8: Да, гитару Урал из мрамора сделать, это тоже правильно было бы, наверное.
14: Да. Вот поэтому сейчас, конечно, эти все технологии, они все в музеях живут. Вместе совместно с подлинными предметами.
8: Вот, а есть запрос от музейных работников, от сотрудников музеев как раз на обучение новым технологиям? Потому что технологии технологиями, запрос с запросом, а музейные работники, ну, мне кажется, даже по определению консервативны.
14: Ну, в среде музейных сотрудников много и молодых людей, которые уже по-другому смотрят на реалии. Но, безусловно, такие запросы есть. И мы стараемся искать и специалистов, искать удачные практики, которые применяются в музеях. У нас, например, в прошлом году, как раз в 2024 году, это был совместно с... фондом Потанина при поддержке, скажем так, Министерства культуры, естественно, тоже с Тотьмемским музеем. Проект большой, это современный музей. Он назывался «Современный музей. Идеи, технологии, инструменты». Вот как раз в рамках этого было много вебинаров происходило, в которые как раз вот эту музейную кухню практически вот раскрывали от фондовых закупок, потому что это все равно тоже важно, это наполнение до вот экспозиционной деятельности, от технологий, которые были применены, уже успешные какие-то практики. То есть какие-то плюсы и минусы в работе с технологиями. Мы уже это абсолютно видим, точно замечаем.
8: А еще какие программы есть?
14: Еще...
8: Я так понимаю, то есть к вам может обратиться любой сотрудник музея, любого музея, и пройти условные курсы повышения квалификации.
14: Ну, в принципе, немного, наверное, не так. То есть мы разрабатываем сначала программы на целый год. У нас есть план, программ, которые мы планируем в этом году провести. Мы обязательно 100% проводим работы, занятия для начинающих музейных сотрудников. Это просто теория и практика, вот музейное дело. Мы не только это какая-то теория о том, как правильно, допустим, там, этикетаж составлять, как правильно там, работать с предметом. Еще в программу входит и посещение здесь разных музеев именно по профилю. То есть у нас как раз есть, допустим, минералогический музей, есть технологический музей, есть там, ну, вот, допустим, как музей радио, например, тоже очень интересно, и он пользуется популярностью у нас. Ну, и музей художественной галереи, вот как тоже, как направление другое совершенно, и греческий. То есть, чтобы человек, ну, то есть молодой сотрудник получил такое общее понимание.
8: Практика такая получается.
14: Да, что как музеи работают, по профилю, по-разному, ну и прочее. Ну и потом, конечно, фондовая работа, учет и хранение предметов, это всегда очень актуальная информация. Тогда, когда мы заявляем, что у нас будет обучение по этому направлению, это всегда очень пользуется, потому что всегда там очень много всяких разных тонкостей профессиональных, и всегда есть вопросы. Тем более в этом году все музеи должны завершить работу над госкаталогом, мы знаем уже то, что все предметы должны быть внесены в государственный каталог музейных предметов. Это как раз все доступно в интернете.
8: Инновации. Вот да, те самые. Да. Но это же облегчает работу по составлению экспозиции. Мы не раз говорили вот в этой студии о том, что можно привлекать какие-то, если нереальные предметы, то их образы, по крайней мере, для того, чтобы включать экспозицию. У нас есть это, у них есть то, они нам присылают образ, мы его выставляем в качестве дополнения к экспозиции.
14: Да.
8: Такое тоже практикуется.
14: Да, такое тоже практикуется, конечно, но это большая очень работа, потому что у нас более 700 тысяч предметов.
8: Только в фонде краеведческого музея, да?
14: Да, и естественно, тоже и в других музеях тоже большое количество. Не такое большое количество, как сотрудников. Поэтому, конечно, объем работы получается огромный.
8: Вот, вот про сотрудников хотелось бы спросить. Насколько молодежь сейчас музеями интересуется с точки зрения работы? Не с точки зрения пойти посмотреть Чергирского идола, да, и потом написать эссе какое-нибудь эмоциональное. А вот насколько молодежь привлекает работу в музее?
14: Ну, сложный, конечно, вопрос на самом деле, потому что у нас приходят молодые сотрудники, не все остаются, потому что тут какой-то определенный дух, что ли, то есть и ты, если заражаешься, то что ты все остаешься там на всю жизнь, ну, либо максимум ты переходишь в какой-то другой музей. А так молодые сотрудники у нас есть.
8: Вот методологически, кто таков такой молодой сотрудник?
14: В нашем отделе даже, да. Потому что, то есть, кроме основных направлений, мы же еще очень много работаем над статистикой, проводим аналитические, так сказать, работы. Это тоже все по запросу Министерства культуры Свердловской области и Российской Федерации тоже в том числе. Ведем постоянный подсчет там каких-либо уже по заданию либо предметов, либо задач. И сотрудники у нас молодые тоже на это имеются.
8: На что они покупаются? То есть прям должен быть человек склада определенного, чтобы пойти в музей работать, все, ему больше никуда не надо.
14: Да нет, наверное. Нет. Тут бывает просто, что судьба. Ты же как-то, да, судьбой туда принесен, и уже тут уже дело, может быть, в коллективе, потому что
8: коллектив, ну, у нас важен.
14: Да, коллектив очень важен, и в этом большинстве тоже играет роль.
8: Хорошо, какие еще программы есть обучающие? Вот, ладно, практику мы обсудили, то есть погружение в конкретные музеи, ну, по конкретной тематике. А какие-нибудь еще есть обучающие программы? Потому что музей же это еще и наука.
14: Да, безусловно. Мы же, собственно, и созданы для того, чтобы работать с предметом, его изучать.
8: Не только выставлять, но
14: да. В этом вообще-то в первоочередное. То есть мы должны вести исследовательскую работу. И, конечно, в этом очень много всяких разных у нас программ. Они, большинство, конечно, направлены все равно на какие-то современные тенденции и работы с аудиторией. Есть у нас программы. Вот это вот, они не постоянно повторяющиеся. Видите, в чем дело? То есть, допустим, в этом году мы можем проводить такую программу, например, там, теория работы там, с посетителем. Или там, вот в этом году мы собираемся делать учебу именно по детским игровым центрам, то есть в музеях. Потому что музей, он тоже, должен, наверное, взаимодействовать с аудиторией как не просто, чтобы в него приходили и посмотрели на предметы и все.
8: Ну,
14: должен быть какой-то диалог, скажем так. Мы должны получать, чтобы человек через эмоцию, вот, тоже предмет, его нужно так выставить и так преподать вот, современному, допустим, посетителю, чтобы действительно человек как-то его прочувствовал, понял. И тогда это все запомнится. Потому что просто от посещения залов музей, это уже нету такого эффекта. И поэтому тоже тут надо обращать на какие-то моменты внимания, то есть, может быть, даже где-то по психологии. И мы, бывает, проводим такие мероприятия, как бы, можно сказать, ну, как тренинговые, скажем даже. Допустим, придумать нужно какой-то тур. Вот, допустим, приехали к нам гости из там, ближнего зарубежья, предположим. Так. Вот это у нас осенью было очень интересное мероприятие. И нужно было так составить для него вот этот вот маршрут по городу или, может быть, по области, чтобы, так сказать, это действительно у него запоминалось. Потому что, ну, такое количество обилия информации, то есть, ну, надо выделиться каким-то образом, и чтобы это все зафиксировалось. Или, допустим, другое направление обучения тоже. Это сейчас работа с грантами. Это тоже направление, но сейчас очень актуальное, модное. Но чтобы правильно написать этот грант, тоже нужно уметь это все сделать. Вот мы проводим такое обучение, допустим. Причем мы приглашали специалистов, которые имеют большой опыт в написании грантов, и набирали группу музейщиков, и они прямо не то чтобы теоретически с ними выполняли работу по заполнению заявок, а доводили вот прямо полностью заявку.
8: То есть брали документ, как будто бы заявку, и на практике смотрели.
14: Они вместе прописывали, они потом курировали эту заявку, они консультировали, то есть это был достаточно длительный период, и был результат. То есть музеи выигрывали средства на решение каких-то своих вопросов, потому что даже самые те же технологии, которые они хотели бы применить, они не всегда это могут сделать.
8: Вот это вопрос, кстати, да. Крупные музеи, понятно, у них деньги есть, они вот это VR-ом занимаются, AR-ом и так далее, и экскурсии аудио и прочее делают. Насколько хватает сейчас средств? Потому что методически можно прописать все, что угодно. Вот вообще, вот прям фантастику любую написать, но потом смотришь, а денег нет.
14: Ну, это всегда такой вопрос, достаточно, конечно, тонкий, поэтому
8: ну, вот
14: сколько,
8: в этом случае,
14: сколько можем, столько, значит, мы имеем, столько мы и используем, тратим, и максимально пытаемся эти средства все вложить таким образом, чтобы действительно от этого был результат. И гранты точно так же. То есть, вот, в принципе, по-моему, где-то вот этот вот последний раз, по-моему, миллион они выиграли, то есть вполне достаточно сумма.
8: Ну, сейчас молодежный грант есть как раз по привлечению молодежи к музейному делу. Мы говорили в прошлый раз, об этом в нашей программе. Поэтому, да, гранты, они позволяют реализовать какие-то свои мечты.
14: Да. Потому что музейщики интересные люди, они, в принципе, вот несмотря на все какие-то сложности и вообще в целом у сложности направления этого культуры, они не теряют вдохновения, у них очень много идей, они готовы работать и отдаваться, и несмотря ни на что, практически работать со своей аудиторией.
8: Все-таки должен быть определенный склад души и ума. Вы упомянули Ночь музеев. Это же очень хороший такой аналитический инструмент посмотреть, потому что люди ходят неожиданно на халяву, да, им позвали, и они ходят и смотрят. Ну, такой движ, я не знаю, как это еще назвать. То есть привлекает Ночь музеев огромное количество людей. Музейщикам не всегда нравится, особенно если касается коллекций каких-то, да, и безопасности. Но, тем не менее, срез-то хороший. Как меняется отношение к музею? Можно проследить по Ночи музеев именно?
14: Да, по Ночи музеев можно проследить. Но в целом это все равно мероприятие всегда очень ожидаемое. Нам начинают поступать звонки уже, наверное, с Нового года, наверное, уже о том, что там, где планируется, ну, а потом уже по нарастающей, значит, где какие программы, как можно записаться, потому что многие музеи сейчас, как раз столкнувшись с тем, что они не в состоянии такое, маленькие, ну, имейте в виду, что не в состоянии такое большое количество людей просто через свои экспозиции пропустить, они начинают записывать заранее.
8: Регистрация программы, формирование расписания.
14: И то есть вот у них нет таких открытых дверей, там, до 12 часов ночи. У них все регламентировано, все записано, и ты уже точно знаешь. В принципе, в этом есть, конечно, что-то, потому что вот этого нет просто каких-то там, допустим, обыкновенных пустых моментов, когда ты не знаешь, куда пойти дальше. А когда программа спланирована, ее лучше планировать даже. Вот сразу сесть на сайт заранее, посмотреть, где какие программы, и уже точно знать, куда идти. Это все здорово. Но у нас еще тоже достаточно давнишний, ну вот это, господи боже мой, это лет 10 уже точно, мы организовываем автобусные туры в ночь музеев. Вот у нас такая фишка была тоже при поддержке Министерства культуры. Мы как раз екатеринбуржцев собираем и отправляем на целый день
8: куда-нибудь
14: в музеи области, да, для того, чтобы они вообще, потому что немного кто собирается и уезжает в область. Да, да. А ведь там действительно очень интересные и экспонаты, и там совершенно другая атмосфера, там другая жизнь абсолютно, и всегда все очень довольны, такое распространенное тоже явление, и это поскольку еще и немного субсидировано, то есть немного дешевле получается. У нас в этом году получилось 50% сделать скидку от обычного тура, столько, сколько бы он мог стоить.
8: То есть и посмотреть и другой город, и музей, и все вместе. Это такая расширенная экскурсия.
14: Как раз у нас был вот тематический тур по минералогии. Мы поехали в Реж, в музей самоцвета, и вот как раз в Мурзинку, в музей Ферсмана. Даже удалось, поскольку была погода прекрасная, сходить за настоящими турмалинами по тропе. Чудесно. Нашли прямо самоцветы, увидели, что это на самом деле вполне еще реально самоцветная полоса действует.
8: Работает.
14: Автобус тоже у нас уезжал в Нижнюю Синичиху, там у них были программы на целый день, все под открытым небом. Ну и когда такая погода, это просто прекрасно. И тоже вот такие вот у нас направления, они очень пользуются популярностью. И
8: как раз то есть, опять же, про то, чтобы вовлечься, получается. То есть, современный музей – это не посмотреть, а про вовлечься. Да, прикоснуться во всех смыслах этого слова.
14: Вот я уже тоже говорила об этом и с коллегами, мы тоже разговаривали о том, что вообще в целом привлекает даже не какие-то технологии в музее или еще что-то там дополненные реальности, или привлекают все равно какое-то событие, мероприятие. Потому что для того, чтобы даже раскрыть какой потенциал какого-то предмета, здорово, если бы можно было придумать что-то такое, что могло бы привлечь именно с точки зрения как вот полноценного мероприятия, рассказывающего о нем.
8: В музеях, к сожалению, не все можно трогать.
14: Да, но сейчас очень, опять же, технологии позволяют сейчас сделать хорошие копии. Вот, например, в том же самом Нижнем Тагиле они вообще пошли таким путем, что сделали... Я уж не знаю, может быть, они тоже по гранту это делали, но они сделали прям очень хорошие реплики всех своих предметов. Наконечники, это все. То, что
8: вот посмотрела, теперь потрогай, привлекает, как это могло
14: страшно. Да, то есть они рассказывают, это все дети, все от этого с удовольствием вот стреляют.
8: Дети вообще всегда трогать хотят.
14: Да, да. И поэтому сейчас совершенно можно это все осуществить. Вполне. Поэтому некоторые сейчас музеи просто даже не выставляют свои коллекции, то есть используют все реплики.
8: Коллекция для науки, а это для вас, вот смотрите, ну, реплики.
14: Да, да.
8: Если хорошая реплика, то человек вряд ли поймет.
14: Согласна.
8: Но есть же вообще мультимедийный музей. У нас есть такой в Екатеринбурге. Россия, моя история.
14: Россия, моя история. Но он себя сейчас уже не позиционирует. Они даже уже относятся больше к образованию. То есть это все-таки мультимедийный парк.
8: Ага, то есть это не про музей, это про... Да. Обучить детей.
14: Да, да, да. Они скорее больше вот в такое направление. Хотя раньше они тоже участвовали. Они, кстати говоря, участниками ночи музеев тоже являются. Но тут сложно, потому что участниками ночи музеев много кто является. Там бывает, что заявляются и рестораны, и какие-то аптеки даже у нас были, те, которые могут вообще представить что-то. интересная, какие-то программы. Но мы непосредственно все равно отбор какой-то ведем, программу.
8: Ну, просто я знаю, что есть в некоторых городах старые аптеки, которые действительно как музеи используются. Там и экспозиция, как это было раньше, там, в 19-м, например, веке. И тоже довольно популярные, ну, там экскурсии.
14: В общем, музеев популярно все.
8: Понятно. То есть люди все-таки хотят прикоснуться к прошлому и к знаниям. Вообще в целом, потому что если мы про минералы говорим, с одной стороны, конечно, прошлое, но с другой стороны, это физика.
14: И знания, и какое-то соучастие принять. Потому что вот если это можно назвать словом мастер-класс, но оно так обычно называется. Но если что-то такое, во что можно вовлечься, поучаствовать, это у нас с удовольствием всегда все это происходит на ура.
8: То есть вот вы же все равно в онлайн уходите? Ну, какие-то у вас там программы, какие-то материалы вы выставляете, что можно посмотреть в интернете, не заходя в музей. Правильно ведь? Есть такое?
14: В меньшей степени сейчас это пользуется популярностью. Вот когда был период, да, всем нам знакомый, и мы были вынуждены практически уйти в онлайн максимально. Он тоже, кстати говоря, какой-то плюс от него в итоге был.
8: Люди узнали про музей.
14: У некоторых музеев не было сайтов вообще, в принципе. И они не выходили в это пространство. Сейчас такого нет. Сейчас работают все. У всех есть ВКонтакте какое-то сообщество, есть сайт, где выкладывается информация. То есть мы всегда все на связи, грубо говоря. А то, что вот эти программы на ночь музеев сейчас в меньшей степени стали пользоваться популярностью. Мы даже по этому году уже обращали внимание, что меньше и меньше становится участников и просмотров именно что касается, да, в онлайне. Притом, по итогам мы всегда считаем, кто сколько программ провел. И по области самую детскую там выделяем ночь музеев, самую там посещаемую, самую родную в этом году, поскольку у нас тема была родной, и кроме всех основных, федеральная тема. И было раньше у нас самое мультимедийное. Так вот, в этом году мы не подводили даже итоги.
8: Мультимедийности.
14: Да, потому что как-то вот, что касается именно ночи музеев.
8: Пропотрогать вот как раз вот это все.
14: Да, то есть ночь музеев, люди идут в музеи.
8: А сайты им помогают ориентироваться.
14: Ориентироваться, безусловно.
8: Поэтому вы будете развивать ориентирование, музейное ориентирование можно придумать.
14: Да. Очень ориентируются с помощью сайта, безусловно. Там все программы мы всегда выкладываем. И вот главное, чтобы еще научиться именно пользоваться всем этим заранее.
8: Ну, я думаю, что как раз обилие всяких, не только музейных, но и других мероприятий приучило народ пользоваться навигацией, вот этой онлайн-навигацией, чтобы потом получить удовольствие физическое. Ну, в реальности, скажем так, офлайновая. Ну что ж, спасибо большое, что к нам пришли. Напоминаю, это была программа «Главный экспонат». В студии были Павел Рубцов и главный специалист Центра инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея Марина Триголос. До свидания.
14: До свидания.
13: Главный экспонат. Исследуем кладовые областного краеведческого музея.
15: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
13: Премьера.
15: До 9 июня в Театре балета «Щелкунчик» идет премьерный спектакль «Муха-цикатуха». Что примечательно, именно с «Мухи-цикатухи» 38 лет назад началась история «Щелкунчика». Постановку посвятили памяти основателя театра Михаила Когана. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Сначала была студия «Малышов», вспоминает завлит театра Майя Давыдовская. Ее цитирует портал «Культура Урала». Михаил Коган собирал талантливых детей и на разных площадках города ставил с ними спектакли. А потом сошлись интересы. Оперному театру не хватало детского репертуара, и они приютили коллектив. Начали работать, получилось, что можно поставить настоящий профессиональный спектакль, но только с участием детей. «Муха-цикатуха» шла на сцене оперного два сезона и произвела фурор. Это было новое выразительное средство. Никто не ожидал, что дети так органично могут смотреться в этих партиях. После этого балета коллектив начали называть театром и придумали название «Щелкунчик». Конец цитаты. Особенностью постановок Михаила Когана была работа с образами. Балетмейстер придумывал персонажей, исходя из характеров детей. Схожим путем, продолжая традиции, двигалась и команда спектакля «Муха-цокотуха» образца 2026 года. Поставил спектакль солист и хореограф-постановщик театра «Уралбалет» Константин Хлебников. Он же стал автором либретто. Известная с детства история изрядно изменилась. Теперь это настоящий детектив с балом в финале. Гостеприимная «Муха-цокотуха» принимает гостей. На праздник к ней приходят скрипач-кузнечик, жук-генерал, сестрички-блошки, сластеныш-миленок и вечно опаздывающая божья коровка. В разгар праздника именинницу похищают. Расследовать дело берется сыщик Комар. Поиски приводят его в логово паука. И тут сыщик сам попадает в ловушку. А вызволит его муха-цокотуха, которая находится в доме паука по собственной воле. А вот почему, это же я уже рассказывать не буду. История, как положено, закончится свадьбой, но все не так просто. В спектакле есть еще одна романтическая линия. В команде с Константином Хлебниковым над спектаклем работали художник по костюмам Ольга Меньшикова, сценограф Дарья Бочкарева, художник по свету Ксения Котенева из Санкт-Петербурга. Премьерные показы идут до 9 июня, и этой премьерой театр завершает театральный сезон.
16: А также
15: в екатеринбургском ТЮЗе также состоялась премьера «Маленького принца». В основе спектакля канонический перевод Норы Галь, а инсценировку для ТЮЗа сделал Ренат Ташимов. И в спектакле появились новые герои, которых у Экзюпери не было. Например, родители летчика. «Маленького принца» играет Любовь Олейник, летчика Ростислав Ганеев. Также в спектакле участвует капризная роза, мудрый лис, властолюбивый король. Поставил «Маленького принца» Владимир Коваленко. Художником-постановщиком выступил Николь Клэмперт. Ближайший показ состоится 10 июня, но на него уже нет билетов. А вот на закрытие сезона 25 июня еще немного билетов осталось. Стоят они 500 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
17: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
18: Ух ты, велосипеды!
19: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
18: Сколько же велосипедов!
19: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
20: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
21: Внимание, Екатеринбург!
22: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
23: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
22: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
23: Приходите всей семьей, будет весело.
22: Фестиваль «Движение» с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале «ВМАКС». «Сималэнд Лайв».
24: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
25: «МАКС Авто Плюс». Избранная из рубрики «МАКС Авто».
26: Первый вопрос сразу поступил от Владимира. Ну вот почему ради мотошоу надо весь центр превратить в пробку? Разве нельзя провести на стадионе или еще где-нибудь, где не помешает?
27: У нас это вообще фестивали. Было, это, знаешь, мне кажется, можно это было сделать в выходные дни.
26: А если
27: бы перекрыли бы, никто бы не заметил особо.
26: 3 дня.
27: Когда перекрывают в пятницу, ну, сделайте 2.
26: Нет, им надо 3.
27: В конце концов.
26: Ну, что такое? Им надо 3.
27: Следующие выходные, там, 3 выходных будет, да, День России у нас будут отмечать. Там будет 3 выходных. Вот тогда провели бы, в конце концов. Вот.
26: Не ну, надо
27: совмещать. Я тоже не совсем этого понимаю. Вот, и это не первый год уже, кстати. Да, вот такие перекрытия, в принципе, когда перекрывают в рабочий день, в пятницу причем, да, пятница такой один из самых напряженных же считается дней с точки зрения трафика, вечернего трафика, когда люди там куда-то выезжают. А с учетом еще и перекрытой улицы Куйбышева, конечно, да. А, вот это все вот совсем печально становится.
26: Бинго такое получается. Ну, как у нас часто бывает, что Калину и Малышевский мост одновременно ремонтируют, и, ну и так далее. А есть такие места, которые действительно как-то, ну, а, еще Роза-Люксембург частично перекладывают. Uh-huh. Ну, то есть, вот весь центр, будьте бдительны и...
27: Выбирайте пути объезда.
26: Да. Вот это парадокс, Гарри пишет. Получается, движение закрывают ради мотодвижения. В этом ничего хорошего нет, в перекрытиях именно в центре города, но есть два лагеря. Первый, который, естественно, организаторы и им сочувствующие говорят, да это же такое мероприятие, которое повышает, улучшает имидж Екатеринбурга, привлекает и так далее, потому что, ну, уникальные такие-то моменты.
27: Да я все понимаю.
26: В этом фестивале.
27: В субботу и воскресенье два дня можно вот фестивалить. Спокойно.
26: Ты же не организовывал мотофестиваль, наверное, нельзя. Вот сегодня еще с утра должны перекрывать, кстати, сегодня же поедут мотоциклисты с Верхней Пышмы и будут перекрывать, ну, так, последовательно. Не все напрочь, а последовательно
27: по пути движения. Колонны, как
26: пишут. Да. Ну, в общем, если есть соображения, если есть свидетельства, потому что я посмотрел в окно, ну, пробок таких сильных я не заметил, если честно.
27: Перекрыто все потому что...
26: Все за пробку, за перекрытиями в пробках стоят. Перекрыто пока 8 марта. Вот так вот. До 8 числа, 8 марта перекрыт. Сегодня ночью. А потом будут еще перекрытия здесь в центре, ну, потому что праздник, он будет расширяться. Ну, ладно, будем собирать информацию, если что-то будет интересное, конечно, сообщим. Кстати, про еще новости, которые связаны с этим фестивалем. Не так давно мы с тобой обсуждали это. Минтранс предлагал для мотоциклистов открыть выделенные полосы. Чтобы
27: Слушай,
26: они передвигались.
27: Ну, такие предложения периодически возникают, да, вот и достаточно давно так, да. И многие говорят там про опыт других стран, где действительно разрешено движение вот этих самых двухколесных наших мотобратьев, да, по выделенным полосам. И формально-то, да, вот сам мотоцикл, он, наверное, никому особо не помешает там, вот, но пока это все и остается предложением. Много лет уже это обсуждают, в принципе, и вроде как все не против. Так всегда выступаю, да, но пока изменений конкретных в правилах дорожного движения их не было.
26: Да, почему я сказал, что это связано с фестивалем? Потому что сопредседатель оргкомитета фестиваля движения Владимир Кашкин поддержал это предложение. Он недавно сходил на ОТВ и в преддверии фестиваля сказал, да, конечно, потому что это безопасность. Повысит передвижение мотоциклистов. Мы знаем, что, кстати, ДТП растут с ними. Статистика показывает, что по всей стране, включая Свердловскую область, количество ДТП увеличилось. В том числе и смертельных. Но если выделенная полоса, я думаю, будет много недовольных также. Потому что, а почему им можно, мне нельзя? Помнишь эти штрафы?
27: Ну, это все всегда так у нас происходит. Ну, нет, на самом деле, разрешить мотоциклистам ездить по выделенке, в этом как раз ничего такого страшного совсем нет. И, может быть, действительно, это и на каких-то участках дорог, где есть выделенная полоса, и повысит безопасность, так как он не между рядами будет ехать, там непонятно как, да, а по спокойно выделенной полосе. И выделенные полосы у нас все-таки, они... Ну, не очень сильно-то забито.
26: Загружено.
27: Да,
26: вот,
27: откровенно.
26: Это зависит от интенсивности движения общественного транспорта. Иногда интенсивненько ходят представители общественного транспорта, иногда не очень. Ну, действительно, можно найти, мне кажется, такой пробел, куда можно втиснуться.
27: Мы тоже поддерживаем.
26: В принципе, да. Чем меньше соприкосновения вот в таком плотном потоке, тем лучше. Для всех, мне кажется, и меньше ДТП, которые потом ограничат ваше же движение не по выделенной полосе. Старый московский тракт почти всегда пустой, пусть до первика катаются, считает Вагран. Там и Стелла Европа Азия скучает, например, еще.
27: Там Стелла Екатеринбург, который собирается все починить как раз. И говорят, вот как раз последние новости были именно про фестиваль движения, что очень многие мотоциклисты едут, видят страх такой.
26: И, да, разворачиваются и уезжают во своясь.
27: А тут вот красиво, что было, да, что фотографировались.
26: Ну, еще раз, фестивали делаются для того, чтобы на них ходили люди. Как бы это грустно ни звучало, но, тем не менее, центр поэтому и выбирают. И не только для этих фестивалей, и для тех, кто бегает, и для тех, кто ходит, для тех, кто на велосипедах передвигается, то есть для всех центр...
27: Да нет, слушай, ну, я думаю, что я и наши слушатели, мы не против фестивалей как таковых, в принципе, да, и понимаем важность и значимость всех этих мероприятий. Мы против того, чтобы перекрывали дороги в пятницу нам. Мы хотим в пятницу ездить.
26: Эх, не бывает такого консенсуса. Ну ладно.
25: Избранное из рубрики «Макс Авто».
26: В Екатеринбурге в пилотном режиме начали тестировать новый способ бронирования и оплаты мест на муниципальных парковках. Не платные места в центре, а как у вас это называется в Москве, ты мне до эфира говорил?
27: Парковки со шлагбаумом.
26: Муниципальная парковка со шлагбаумом. МПСШ. Вот. Ну, мы же любим аббревиатуры.
27: Иногда не надо аббревиатуры придумывать.
26: Хорошо. Муниципальные парковки со шлагбаумом, их не так много, но тем не менее, можно теперь будет...
27: Это перехватывающие парковки, я понимаю, вот, да?
26: Вот, которые, смотри, я тебе скажу, где это находится.
27: Такая у них была.
26: Одна точно, Авиаторов 12-2, это микрорайон Кольцова, потом Смазчиков, Бажова, Кизеловская и Науктуси. Вот есть такие муниципальные парковки.
27: Непонятно, да, что это.
26: Но на Уктусе близко. Хорошо. Раньше была бесплатная парковка около метро Ботаническая, но там сейчас строят Золотой вокзал. А была большая, такая удобная, наверное, для некоторых парковка, которая пустовала чаще всего. Теперь можно. Что будет сделать? Приложение загрузил. И предварительное бронирование парковочного места получаешь. Онлайн оплату парковки. Открытие шлагбаума одним нажатием кнопки. Контроль времени бронирования в режиме реального времени. Продление парковки без необходимости подходить к автомобилю. То есть ты находишься где-то неизвестно где. Тебе сообщают, что у тебя время заканчивается. Ты нажимаешь кнопочки определенные. У тебя парковка...
27: Потому что приложение у тебя есть. Тебе нужен интернет, как бы говорят, для того, чтобы продлить.
26: Это
27: не новость. У нас есть и проблема горпарковки. Программа горпарковки, например, то же самое приложение, да, через которое ты можешь оплачивать платную парковку и также продлевать ее, не подходя к машине. Я слабо себе представить, чем к машине подходить. Вот,
26: ну, не к машине,
27: терминал
26: же,
27: терминал, наверное, да, поэтому к машине-то не надо подходить. Ну, слушай, перехватывающие парковки — это вообще интересная очень история, конечно, да, которая призвана уменьшить количество транспорта в центре, чтобы люди куда-то приезжали, ставили автомобиль и ехали потом на, там, условно, метро, ну, на общественном.
26: Тут вот эти как раз парковки не совсем около метро.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Салют человечеству. С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит давить.
4: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал. Well,

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Плюс один, ноль, плюс два, почернела зима, расцветает январь, я

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Украинский морской дрон взорвался сегодня в Румынии. Из-за инцидента был эвакуирован порт в городе Констанца. БЭК обнаружили сегодня в районе 6 часов утра. Предварительно дрон был оснащен таймером и запрограммирован на взрыв, который произошел в районе 10:30. К этому времени всех уже успели эвакуировать. СМИ пишут, что морской дрон был оснащен десятками килограммов взрывчатки. Об инциденте доложили президенту Румынии, сообщает телеграм-канал Шот. Сразу 5 регионов Уральского федерального округа вошли в топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Как рассказал полпред президента на Урале Артем Жога, результаты озвучили на Петербургском международном экономическом форуме. У Ханты-Мансийского округа и Тюменской области 7-е место, у Челябинской 9-е, Ямало-Ненецкий округ на 12-й позиции, Свердловская область на 14-й. Всего за 2025 год объем инвестиций в основной капитал в целом по Уральскому округу составил без малого 5 триллионов рублей, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге начались перекрытия в связи с проведением мотофестиваля «Движение». С полуночи закрыт участок улицы 8 марта от Ленина до Малышева. Проезд и парковка здесь запрещены до 5 утра 8 июня. Сегодня с 10

0: вечера на сутки закрывают Горького от Пушкина до Малышева, Воеводина, а также переулок Химиков от 8 марта до набережной Рабочей Молодежи. Электросамокатчиков до понедельника не будут пускать на территорию, ограниченную улицами Челюскинцев, переулок Красный, Никонова, Царская, Толмачева, Ленина, Пушкина, Малышева, Вайнера. Общественный транспорт, маршруты которого коснулись перекрытия, направлен в объезд. Сегодня из Владивостока в Екатеринбург самолетом отправили 2 5-месячных гималайских медвежат. Как сообщили в Приморском Россельхознадзоре, медвежата-сироты находились на реабилитации в центре «Тигр» в Надеждинском районе с середины марта. Теперь они будут жить в Екатеринбургском зоопарке. Медвежата полностью здоровые. Перед отправкой они прошли иммунизацию, обработку и побывали на приеме у ветеринарного врача. Мадонна дала бесплатный 15-минутный концерт на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Выступление собрало многотысячную толпу. Одна из самых оживленных улиц города была парализована. Концерт стал частью промо-кампании нового альбома, релиз которого намечен на начало июля. Накануне Мадонна также представила один из треков с будущей пластинки. Доллар 74.30, евро 86.27.
1: Информация на правах рекламы.
2: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
3: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
6: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Привет вам, доблестные арсенальцы. Итак, впереди выходные и короткая рабочая неделя. И пусть будет прохладно и с грозами, но это не испортит нам настроение, да ведь? Хороших вам выходных и здоровья.
1: Информация на правах рекламы.
8: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
9: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
8: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным.
10: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
11: Музыка мирового класса.
12: Эрик Клэптон.
13: Guns N' Roses.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: «Где темные ночи».
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-Арсенал.

0: Спонсор выпуска ООО «Заатлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Привет вам, доблестные арсенальцы. Итак, впереди выходные и короткая рабочая неделя. И пусть будет прохладно и с грозами, но это не испортит нам настроение, да ведь? Хороших вам выходных и здоровья!

0: Информация на правах рекламы.
1: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
4: Заставщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Музыка мирового класса.

0: реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
3: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
3: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.
4: О, кзандова.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
1: Это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
2: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
3: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
6: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый вечер. Курс доллара в конце года будет на отметке 84-85 рублей. Такой прогноз дал на Питерском международном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф. При этом отметил, что прогноз, конечно, не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть. Старший аналитик УК «Первый» Наталья Вещелюк ранее прогнозировала курс доллара в июне на отметках 70-75 рублей при умеренном спросе на импорт и оттоке капитала. В свою очередь, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин не исключил того, что курс доллара может временно

0: нами опускаться даже ниже 60 рублей в текущем году, пишет РИА Новости. В Екатеринбурге на Уралмаше сегодня устраняют коммунальную аварию. На проспект Космонавтов на дорогу вылилась коричневая река, сообщили порталу Е1 очевидцы и прислали фото и видео. По их словам, лужи глубокие. Судя по фото, прорыв трубы устраняют сотрудники водоканала. Но комментариев от компании пока не поступало, пишет Е1. Родные мужчины пострадавшего 4 июня в массовом ДТП на Блюхеровском мосту ищут очевидцев аварии. Вечером в четверг столкнулись Range Rover, Citroen, Mitsubishi Lancer, Audi и ВАЗ. Ищут очевидцев родственники пострадавшего 40-летнего водителя Citroena. Мужчину после ДТП зажало в кабине, он был госпитализирован с открытым переломом руки. Об этом рассказала порталу Е1 дочь пострадавшего. По предварительным данным, Range Rover выехал на встречную полосу, Citroen, который после удара обратно откинул на свою полосу. Там он столкнулся с 4 автомобилями. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрания области. В поселке нет постоянно проживающего населения, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктуры. Пишет «Новый день» и напоминает о том, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания области упразднили поселок Коктынские печи в Карпинском районе. В российский прокат выходит фильм «Убить Билла. Кровавое дело целиком». Это самая полная режиссерская версия культового фильма, прежде разделенного на две отдельные ленты. В 2003-м Тарантино снимал «Убить Билла» как единое произведение, а идея разрезать 3 с лишним часа ленты на две части сначала прозвучала на студии «Мирамакс» как шутка. Тогда подобная практика еще не была в ходу в Голливуде, отмечает «Коммерсант». Также в первую часть «Убить Билла» тогда внесли поправки, чтобы картину могла смотреть подростковая аудитория от 13 до 17 лет в сопровождении родителей. Некоторые сцены смягчили, но в кровавом деле целиком эпизоды показаны в первозданном виде. Официальный доллар 74.30, евро 86.27.
1: Информация на правах рекламы. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Урале, национале, национале.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Привет вам, доблестные арсенальцы. Итак, впереди выходные и короткая рабочая неделя. И пусть будет прохладно и с грозами, но это не испортит нам настроение. Да ведь? Хороших вам выходных и здоровья.
1: Информация на правах рекламы.
5: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
6: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
5: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Музыка мирового класса.
8: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
2: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
3: Внимание, Екатеринбург!
4: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
3: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
4: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
3: Приходите всей семьей, будет весело.
4: Фестиваль «Движение» с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.
5: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
6: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
5: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Полчаса и без рекламы.
8: Полчаса и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Привет вам, доблестные арсенальцы! Итак, впереди выходные и короткая рабочая неделя. И пусть будет прохладно и с грозами, но это не испортит нам настроение. Да ведь? Хороших вам выходных и здоровья!
2: Информация на правах рекламы.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Заставщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, Екатеринбург!
3: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
2: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
3: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
2: Приходите всей семьей. Будет весело.
3: Фестиваль «Движение» с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
4: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Ключевая ставка может снизиться к концу года ближе к отметке 12%. Об этом заявил агентство ТАСС глава ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме в Питере. Он пояснил, что на это указывают темпы, с которыми Центробанк снижает ставку сейчас. Но такой сценарий возможен, только если не возникнет каких-либо чрезвычайных происшествий. Напомню, в конце апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Но чуть позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось и могут возникнуть паузы. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 19 июня. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В субботу, 6 июня, снова ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС области. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, не парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями. По прогнозам синоптиков, сухой погода на Среднем Урале не ожидается, как минимум до следующего четверга включительно, обещает Росгидромет. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрания области. В поселке нет постоянно проживающего населения, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктуры. Пишет «Новый день» и напоминает о том, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания области упразднили поселок Коктынские печи в Карпинском районе. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов большинство помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Голосовать можно до 12 июня на портале «Госуслуги» или при помощи волонтеров. Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашино», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентство РБК. Официальные курсы валют Центробанка на выходные: доллар 73,47, евро 85,56.
1: Информация на правах рекламы.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе.

0: Для продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
1: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Музыка мирового класса.
3: Creedence Clearwater Revival.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал». «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж-Махал с философской песней «Кровь гуще».

0: Музыка мирового класса.
1: Рок Арсенал.
0: 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: «Где темные ночи»
1: с песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: Дорогое человечество, в эфире программа «Полезные ископаемые». Целый час музыки, еще не звучавшей в эфире рок-арсенала. Ну и нехай! Встречайте.
1: Классного вечера в компании наших креативных раскопок. Здесь Виолетта, хотя я нахожусь в отпуске, но заранее сделала микс из наших с вами выдающихся раскопок, находок. Так что прибавляйте, слушайте музыку, которая еще не вращалась в нашей активной радиоротации. Это полезно, ископаемые.

0: нет автобуса и не будет.
1: Музыка мирового класса. Dance

игрок «Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать,

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус.
2: Скованные одной цепью.
1: Металлика.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-Арсенал.

0: преддверии травы.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок

0: не прощаешь.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Музыка мирового класса.
1: Рок-арсенал.
0: 104.5 FM.
2: Ich hab euch etwas

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear,
2: though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Калинов Мост.